0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси осадков не обещают в Гомеле, Могилеве и Витебске. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Теплее всего будет в Гомеле до плюс 24, в Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске 19-21 тепла, и в Минске тоже до плюс 21, временами дождь, возможно, гроза. Так что прихватите с собой зонтики.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси осадков не обещают в Гомеле, Могилеве и Витебске. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Теплее всего будет в Гомеле до плюс 24, в Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске 19-21 тепла, и в Минске тоже до плюс 21, временами дождь, возможно, гроза. Так что прихватите с собой зонтики.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси осадков не обещают в Гомеле, Могилеве и Витебске. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Теплее всего будет в Гомеле до плюс 24, в Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске 19-21 тепла, и в Минске тоже до плюс 21, временами дождь, возможно, гроза. Так что прихватите с собой зонтики.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Четкая реклама.
1: Встречи с сябрами всегда по отличному поводу. Где ты чувствуешь поддержку друзей. Где наши голоса звучат как один. И согревает тепло настоящей дружбы. Сябры, когда собираются свои. Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фрисбинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом. Это Юнистар.
2: Юнистар.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Вы слушаете.
0: Радио
2: Юнистар.

0: Доброе утро. С новостями к этому часу Дмитрий Скороходов. Александр Лукашенко подписал указ об осеннем призыве 2026 года. Об этом рассказали Белта в пресс-службе президента. Так, на срочку и службу в резерве призовут парней, которым ко дню призыва исполнится 18, и у которых нет права на отсрочку. Значит, тех, кто это право утратил. Кроме этого, указ предусматривает увольнение в запас тех срочников, которые уже выслужили установленные сроки. Больше мест будет в поездах бизнес-класса между Минском и Гомелем уже с этой недели. Белта пишет, железная дорога пустила на этом направлении сдвоенные составы с четверга по понедельник. Напомню, что подробную информацию можно найти на сайте белорусской железной дороги RW-BY, в мобильном приложении БЧ «Мой поезд» или по телефону 105. Сервис для проверки электронных цифровых подписей запустили в стране. Он работает быстро и бесплатно, пишет Белта. Программу разработал Национальный центр электронных услуг. С ее помощью можно проверить подлинность любого документа, который подписан электронной подписью, прямо онлайн на сайте trust.e-posluga.by. Говорят, что сервис поддерживает оба распространенных формата подписей. К новостям компании. Белгазпромбанк и Банк развития предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. А вот курсы Национального банка на сегодня. Евро 3,29, доллар 2,89. 100 российских рублей 3 рубля и 68 копеек. И в завершении выпуска. Кому хватит 5 или 10 лет страхового стажа для выхода на пенсию, объяснили в Минтруде, пишет ОНТ. При наличии только 5 лет стажа на пенсию по возрасту имеют право матери, которые воспитали 4 и более детей, инвалиды с детства, родители детей инвалидов. А вот 10 лет страхового стажа хватит для мужчин с общим трудовым стажем не менее 40 и женщин не менее 30 лет. А еще для тех, кто служил не менее 10 лет в военизированных организациях, но права на военную пенсию не имеет. На этом пока все. Дальше о погоде.
1: Партнер компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть». За шинами к нам.
0: По данным «Погода.бай», в Бресте и Гродно сегодня около 20. Кратковременный дождь, возможно, гроза. В Витебске тоже плюс 20, но без осадков. В Гомеле около 23, в Могилеве плюс 21. А вот в Минске днем 20 градусов тепла. Кратковременный дождь, возможно, гроза. Меня зовут Дмитрий Скороходов. Наша зарядная станция на Юнистар продолжается.
3: Юнистар. Хит за хитом. Весь день.

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. Мы сейчас с вами поговорим о, пожалуй, самых необычных фобиях. Ну, понятно, есть люди, которые там высоты боятся, темноты боятся. Но это как бы еще можно объяснить. А вот Летова нашла фобии, которые...
2: Ну, очень странные, очень правда.
1: Давай, рассказывай.
2: Есть люди, которые боятся коленей. Представляете, называется генофобия. Генофобия. Почему люди боятся коленей? Они воспринимают коленки как потенциально опасную часть тела.
1: Каждый раз очень страшно глаза опускать вниз, да?
2: Да-да-да.
1: Представляешь, она пришла на свидание в мини, вот, и довела его до седых волос.
3: А все потому, что коленки отекшие, некрасиво просто.
2: Не знаю, может, у неё нормальные
1: были. Мы, Вика, не ожидали такого поворота.

0: Я предположила,
1: чего там может быть такого страшного.
2: Ладно, ребят, есть еще один страх, вообще удивительный страх предметов справа. Называется декстрофобия. Вот если какие-то предметы слева, вроде все нормально.
0: Все нормально, но любой предмет справа...
2: Или там подходит кто-то справа, или что-то справа стоит, и человек это реально очень напрягает.
0: Слушай, ну, я тебе хочу сказать, я вот вспоминаю, когда школьные годы и контрольную писал, ну, тоже напрягало, когда училка справа подходит. Ну, напрягало.
2: Ну, вот видишь. Вот.
0: Есть немножечко, да.
1: Были риски.
0: Хотя я не боялся класть шпоры на коленки.
2: А есть люди, которые боялись, да. Понимаешь, да? Ладно, и еще один, вообще, мне кажется, неадекватный страх, но он существует. Реально называется страх, что арахисовое масло прилипнет к небу. Арахибутирофобия. Вот это. Да когда ты ешь арахисовую пасту и думаешь, сейчас прилипнет к небу, все, задохнусь.
0: Лучше бы красной икры боялся.

0: шоу «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
1: Лето на максимум, цены на минимум в «Маяке». Филе цыплят бройлеров «Ганна» охлажденная 13 рублей 59 копеек за 1 килограмм. Бумага туалетная «Вейро» 8 рублей 99 копеек за 24 рулона. «Маяк», мы снижаем цены. Предложение действительно с 20 июля по 2 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 00.
2: Радио «Юнистар».
3: «Юнистар».

0: реклама.
1: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Волшебство цирка и Египта в Гомеле.

0: остался всего один рекламный ролик.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер препарат Смектосорб.
4: Праздники, пикники, конечно, хорошо. Но веселье может испортить расстройство кишечника.
5: Смектосорб для лечения острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Не требует разведения водой. Это уже готовая суспензия для приема. Смектосорб. Диарея в ловушке.
6: Реклама. Лекарственный препарат. Ознакомьтесь с инструкцией. Обязательно проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные эффекты. Рекомендуется применение во время беременности и в период кормления грудью. У детей с острой диареей препарат должен применяться в комплексе с предварительным приемом орального ретрактационного раствора. У взрослых регидратация назначается при необходимости. Имеется ограничение в продолжительности приема. Максимум 7 дней. Производитель СП ООО «Фармлайк».

0: шоу компания Белтелеком.
1: Что делаешь?
2: В интернете летаю.
1: Ясно.
3: Ясно 500. Скидки на пакеты услуг Ясно 500 для жителей Минска до конца года. Безлимитный интернет до 500 мегабит в секунду. Более 120 каналов телевидения. Безлимитные звонки по сети Белтелеком. Действует ряд ограничений. Подробнее по номеру 123 и на сайте Ясно.бай.
4: Реклама. Дорогой, скажи мне три заветных слова.
5: Я все оплатил. Это все теперь наше.
4: Наше все?
5: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 000 рублей на любые белорусские товары и услуги.

0: услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
1: 24 июля не надо спать, нужно со скидкой покупать. Грандиозная вечерняя скидка в гипермаркете Билд. Минус 18% на все 24 июля с 19 до полуночи. Ждем по адресу гипермаркет Билд, съезд СМКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билдшоп.бай, телефон 599-69-69.
2: ЭОС, ЭОС, ЭОС. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
3: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Остался всего один рекламный ролик.

0: Смектика мед. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
1: Это была реклама.
2: Доброе утро. С новостями к этому часу Дмитрий Скороходов. Александр Лукашенко подписал указ об осеннем призыве 2026 года. Об этом Белта рассказали в пресс-службе президента. Больше мест будет в поездах бизнес-класса между Минском и Гомелем уже с этой недели. Белта пишет. Железная дорога пустила на этом направлении сдвоенные составы с четверга по понедельник. Сервис для проверки электронных цифровых подписей запустили в стране. Он работает быстро и бесплатно.

0: напишет Белта. Программу разработал Национальный центр электронных услуг. У кого есть льготы по стажу для выхода на пенсию, объяснили в Минтруде, пишет ОНТ. Так, при наличии только 5 лет стажа на пенсию по возрасту имеют право матери, которые воспитали 4 и более детей, инвалиды с детства и родители детей-инвалидов. На этом пока все. Дальше о погоде.
1: Партнер новостей – открытое акционерное общество «Белпром Импекс».
2: Нужно изготовить или отремонтировать рукава высокого давления? Ждем вас по адресу. Минск, Бехтерева, 10. Без выходных с 8 утра до 8 вечера. «Белпром Импекс» – ваш надежный партнер в мире гидравлики.
0: По данным «Погода.бай», в Бресте и Гродно сегодня около 20, кратковременный дождь, возможно, гроза. В Витебске тоже плюс 20, но без осадков. В Гомеле около 23, в Могилеве плюс 21, а вот в Минске днем 20 градусов тепла, кратковременный дождь, возможно, гроза. Меня зовут Дмитрий Скороходов, но шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
2: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».

0: будем обсуждать в утреннем шоу «Зарядная станция».
1: Итак, первый факт. Оказывается, много мозгу нужно много калорий.
0: Мозгу нужно много калорий. Конечно,
1: да,
0: конечно.
1: Потому что он потребляет очень много энергии. Он составляет всего 2% от массы тела, но при этом потребляет около 20% всей энергии организма.
0: Но, видишь, вот не зря мозг, да? Не зря умный. Почему? Потому что все тело толстеет, а потребляет больше всего мозг калорий. А?
1: Да, да. Вот. Так что вот ты интересно. Когда ешь, это не просто потому, что тебе
0: это,
1: там
0: это
1: хочется.
0: Это мозги, да.
1: Да, это они требуют.
0: А если ты, получается, на диете и не ешь, то ты идиот.
1: Ну, приблизительно так, потому что мозгу не хватает энергии.
0: Федор Михайлович Достоевский писал своего персонажа с фитнес-блогера.
1: Тот, кто вечно худел. Может быть.
0: Так, давай дальше.
1: Кстати, второй интересный факт. Ты когда-нибудь задумывался, есть ли разница между мужским и женским мозгом?
0: Ну, есть, безусловно, какая-то разница. Я прям так не анализировал, но это я слышал.
1: Мужской больше, на 10%. Но вообще размер здесь абсолютно не имеет значения. Неважно, мозг может быть огромный или очень маленький.
0: Мы сейчас мозг. Только мозг обсуждаем.
1: Да-да-да. Вот очень важно, как он работает. Вот смотри, какая интересная история есть про IQ. Вот так. У женщин и у мужчин средний уровень IQ приблизительно одинаков. Но прикол в том, что среди мужчин очень много гениев, так же, как и очень много глупцов. А вот среди женщин приблизительно усредненный показатель. Мы типа умненькие в достаточной степени, насколько нам это надо.
0: Понятно.
1: И все. Ладно.
0: То есть вы, как смартфон, вы скачиваете те обновления, которые нужны для работы.
1: Да, приблизительно. Нам лишнего не надо, ну и совсем уже скатываться мы никуда не планируем.
0: Так, давай последний, третий.
1: А самое интересное, ты когда-нибудь знал, что происходит с мозгом во время сексуального возбуждения?
0: Ну и вот в этот момент я об этом не думал никогда.
1: Правильно, потому что он отключается.
2: Партнер шоу «Кондиционеры MDV». Если хотите освежиться, то пора определиться. Вы купите, например, MDV кондиционер. Кондиционеры MDV не подводят, не простужают и не пересушивают воздух. MDV для тех, кто не любит кондиционеры или уже любит MDV. Это радио.

0: Реклама.
1: Хотите в подарок вентилятор, современный аэрогриль или большой бассейн? Тогда вам в Милю. 24 июля с 14 до 19.00. Стройфест на Независимости 171. Скидки до 50%. Мастер-классы и розыгрыши. Главные подарки ждут своих победителей. Миля на Независимости 171 ждет именно вас.
2: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 24 по 26 июля. Банан 1 килограмм всего 3,49. Порошок стиральный Персил 17,99 за 3 килограмма.
3: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
2: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
5: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Кофе купил.
8: Вернулась.
7: Билеты в кино.
8: Вернулась.
7: Поужинали.
8: И это вернулось.
7: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Сбербанк.бай или по телефону 120.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер — стоматология Стомика. А в этом радиоролике звучит реклама Стомики.
1: Стоматология Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг. Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
0: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.

0: Надо бы, ничего себе. Но есть правильный ответ. Ну и неправильные тоже. Прилетели, драйв, трасса 60, опасный дуэт, день сурка. Вот такие варианты есть.
1: Так, ну давайте переходить к правильному ответу. Правильный ответ сегодня у нас это недавно вышедший фильм под названием «Удачи, веселье, не сдохни». Вот так называется. Это саркастическое кино на тему проблем современного социума. Кто же был первым у нас с правильным
0: Анна
1: ответом?
0: Анна была быстрее остальных. Судя по всему, недавно и смотрела этот фильм, поэтому и догадалась раньше.

0: Те две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок при покупке изделий «Кристалл» от 500 рублей. А еще бонусы и роскошное предложение на украшение.

0: Для детей старше 16 лет.
1: Почему, если вы когда-то что-то у кого-то взяли, это обязательно нужно вернуть? Вот сейчас пример такой истории вам предложим.
2: Жительница Германии 60 лет назад была в Греции. Подумала, что нужно что-то оттуда себе на память взять. 60 лет назад, ага. И взяла фрагмент древней колонны. Ага. Тихонечко все привезла домой.
1: Крепкая
2: и тут...
1: женщина.

0: Реклама.
1: Хотите в подарок вентилятор, современный аэрогриль или большой бассейн? Тогда вам в Милю. 24 июля с 14 до 19.00. Стройфест на Независимости 171. Скидки до 50%. Мастер-классы и розыгрыши. Главные подарки ждут своих победителей. Миля на Независимости 171 ждет именно вас.
2: Большая распродажа.

0: У вас отключили воду, а у меня проточный водонагреватель. Взял в аренду в Минске. На сайте «Погреем Бай». Недорого. И вся семья чистая. Мойтесь летом с «Погреем Бай».
1: У магазинов «Мила» день рождения. Супер кэшбэк 20% на все при сумме чека от 20 рублей. Только 4 дня с 23 по 26 июля. Как мило, что ты с «Милой». Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте «Мила.бай».
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Слушай, а ты видел, что разыгрывает Евроопт?
4: Видел? Я уже товары удачи в тележку загрузил. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
5: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, два приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
1: Это была...

0: для детей старше 16 лет.
1: Самое время напомнить вам, какой вопрос задавали мы в рубрике «Я никогда не». Уточняли, были ли в вашей жизни истории, когда вы, забыв переставить будильник, выходной день, с утра пораньше просыпались, начинали собираться, может быть, кто-то даже до работы доезжал, если есть такая история.
2: Да, вот нам Зоя пишет, что как-то в пятницу она напрочь забыла, что это последний рабочий день, и благополучно поставила себе будильник на 6. В субботу все пошло по обычному рабочему плану. Ленивое подтягивание, бурчание, кофе, завтрак без удовольствия и там макияж по пыхах. Осознала Зоя, что она все перепутала, когда стояла на остановке. И то только потому, что автобус не пришел.
1: А где люди? А где я? Слушай, ну потом, а самое обидное, да, что все, сон уже перебит, понимаешь? Уже досыпать домой не пойдешь.
2: Зато... А я думаю, что Зоя, наоборот, счастливая, побежала домой под одеялкой. Я думаю, что она очень сладко уснула. Ну, мне так кажется.
1: Ладно, давай будем думать в хорошем ключе. Спасибо, Зоя, за вашу историю.
0: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
3: «Эос»

0: Белтелеком. Действует ряд ограничений. Подробнее по номеру 123 и на сайте Яснобай.
1: Реклама.
0: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфар путешествия.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
9: Желание загадай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
10: Летняя распродажа на LaModa. До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
11: Сеть магазинов «Соседи» представляет.

0: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита.
3: Счастье. Лактофлакс.

0: 2006 года. Об этом Белта рассказали в пресс-службе президента. Полностью запретить рекламу электронных сигарет и вейпов хотят в нашей стране, пишет ОНТ. Сейчас готовят масштабный законопроект, который существенно ужесточит правила оборота продукции с никотином. Проходной балл на некоторых специальностях БГУ достигает почти максимальных показателей. Об этом рассказал ректор вуза Андрей Король. Например, на факультете международных отношений балл из года в год 395 и выше. На этом пока все. Дальше о погоде.
1: Партнер новостей – открытое акционерное общество «Белпромимпекс».
2: Нужно изготовить или отремонтировать рукава высокого давления? Ждем вас по адресу. Минск, Бехтерева, 10. Без выходных с 8 утра до 8 вечера. «Белпромимпекс» – ваш надежный партнер в мире гидравлики.
0: По данным «Погодабай», в Бресте и Гродно сегодня около 20, кратковременный дождь, возможно, гроза. В Витебске тоже плюс 20, но без осадков. В Гомеле около 23, в Могилеве плюс 21, а вот в Минске днем 20 градусов тепла, кратковременный дождь, возможно, гроза. Меня зовут Дмитрий Скороходов, но шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
2: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежные решения и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram Климат Стор.
3: А дальше мировой хит.
2: Партнер компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам!

0: для детей старше 16 лет.
1: Ученые бьют тревогу. По какому поводу, пожалуйста?
2: Слушайте, но они выяснили, что люди ежегодно становятся все менее и менее разговорчивыми. Они на протяжении 15 лет проводили исследование и заметили, что за последнюю пятилетку количество слов, которые произносит человек, сократилось аж на 30%.
1: Ну, слушай, как бы страшного, сильно ничего я в этом не вижу. Ну, а что? Ну будет церемония бракосочетания гораздо короче. Согласны?
3: Кивнул, кивнул.
1: Без этих вот клятв, обещаний, слов,

0: в конце 90-х Пашка Глина возле магазина тусовал. Ага. Ну, кличка Глина была, у него лицо Понятно. Такое было, как глиняное.
1: А я думала, лепил. Вот.
0: Ну, слушай, возможно, сейчас шарики с неба катает, но не об этом речь. Значит, и Пашка тоже, он очень коротко общался. Вот люди проходили мимо, человек говорит, эй,
2: Yeah. Не, ну понимали же,
1: что надо бежать.
0: Не, они понимали, что Пашке нужно дать. Вот, и все. Поэтому,
2: в принципе, не страшно, да?
0: Да, а вот эти долгие пафосные речи, зачем это нужно все? Да и у нас бы, как вот утреннее шоу было? В 7 утра поздоровались и в 10:30 попрощались.
1: Ага, идеально.
3: Партнер шоу «Кондиционеры MDV». Если хотите освежиться, то пора определиться. Вы купите, например, MDV-кондиционер. Кондиционеры MDV не подводят, не простужают и не пересушивают воздух. MDV для тех, кто не любит кондиционеры или уже любит MDV.
4: Вы слушаете
3: Радио Юнистар. Юнистар.

0: 77-41.
1: А теперь о погоде на выходные. Гриль-фест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа шашлык из свинины в майонезе полуфабрикат всего 13 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону +375 44 788 88.

0: для детей старше 16 лет.
1: Зарядная станция. Ну что же, будем подводить итоги нашей игры. Прямо сейчас давайте еще раз повторим вопрос, что мы спрашивали сегодня.
2: Что можно сказать про булочку с маком, но нельзя сказать про родителей вашей второй половинки?
1: Да, ну, много разных вариантов у нас есть. Выбрали, как обычно, топ, из которых будем выбирать победителя. Начнем, наверное, вот с такого варианта. Почему звука нету?
2: Не знаю.
1: Секундочка,
2: давай.
1: Сейчас еще раз попробуем.
2: Ага.
1: А вот так.
3: Не, ну вчера, конечно, свежее было.
2: Вчера, конечно, свежее были. Ну, слушайте, мы тоже с каждым днем не молодеем.
1: Да, с некоторых еще и крошки сыпятся. Вера такой вариант там прислала.
4: Я их не перевариваю.
2: Ну, про булочку можно? Про родителей? Ну, да, да, никогда.
1: Да. Так, и еще Александр есть у нас.
5: Доброе утро. Я вот сейчас борщ доем, а вас начну в чай макать.
2: Хорошо.
3: Идеально.
2: Ну что, давайте Александру дадим подарок.
0: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
6: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
2: «Юнистар». «Юнистар».

Шоу «Зарядная станция» в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра.

Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by.

0: Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
1: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
2: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду!

0: любые мечты. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Паравома. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Что ты выберешь? Доходность или надежность?
3: Я выберу вклад «Шодры» в банке «Добробыт». Ведь здесь есть и то, и другое. Фиксированная высокая процентная ставка 13,32 годовых на 13 месяцев. Выгодно и надежно. Подробности на сайте bankdobrobyt.by, в офисах продаж и по телефону

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». День торговли. Чудесный повод выразить благодарность любимым покупателям не только словами. В сети «Белювелирторг».

0: 5 395 7395.
1: Доброе утро. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко подтвердил готовность к реализации совместных проектов и наращиванию товарооборота с Египтом. Как сообщает Белта, об этом говорится в тексте поздравления президента Египта Абдель Фатаха Аль-Сиси с национальным праздником Днем революции. Белорусский лидер подчеркнул, что основой двустороннего взаимодействия служит совпадение позиций Минска и Каира по ключевым вопросам международной повестки дня. Полностью запретить рекламу электронных сигарет и вейпов хотят в нашей стране, пишет УНТ. Сейчас готовят масштабный законопроект, который существенно ужесточит правила оборота продукции с никотином. Раньше было ограничение только на жидкости и классические табачные изделия, а теперь Минздрав предлагает распространить запреты на сами устройства. Говорят, что инициатива нужна, чтобы снизить доступность подобной продукции, в особенности для молодежи, и защитить здоровье. О спорте. Два белорусских клуба проведут сегодня стартовые встречи второго квалификационного раунда футбольной лиги конференции. Борисовский «Батэ» в Азербайджане будет соперничать со швейцарским «Сионом», а чемпион Беларуси «МЛ Витебск» в Венгрии встретится с черногорской «Сутьеской». Кстати, накануне в Баку минская «Динамо» одержала волевую победу над азербайджанским «Нефчи» с результатом 4-2. Новостям компании. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. А вот какие курсы валют установил на сегодня Национальный банк. Евро – 3 рубля 29 копеек, доллар США – 2 рубля 89 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 68 копеек. И в завершении выпуска самый романтический город мира снова в криминальных сводках. В Париже у американского миллиардера похитили чемодан с драгоценностями на 1 миллион 300 тысяч евро. Вообще у него было 3 чемодана, но в итоге один из них потерялся в аэропорту, а где – полиции пока неизвестно. Самым дорогим в этом чемодане было кольцо за 800 тысяч евро. На этом пока все. Дальше о погоде.
0: Партнер компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть». За шинами к нам.
1: По данным «Погода.бай», в Бресте и Гродно сегодня около 20, кратковременный дождь, возможно, гроза. В Витебске тоже плюс 20, но без осадков. В Гомеле около 23, в Могилеве плюс 21. В Минске сегодня днем 20 градусов тепла, кратковременный дождь, возможно, гроза. Меня зовут Леся Никитина, а шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
2: Юнистар. Хит за хитом. Весь день.

0: для детей старше 16 лет.
1: Ну что, словарный запас. Начинаем. Что за слово сегодня, Вика?
2: Слово на сегодня фамильяр.
1: Фамильяр.
2: Да, знаете.
3: Фамильяр. Это что такое фамильярный, вседоступный, все себе позволяющий?
2: А вот и нет, далеко не всем доступен этот фамильяр. Потому что фамильяр – это волшебный дух, помощник мага или ведьмы.
1: О,
2: да.
3: Это как амулетик, как кулончик?
2: Не-не-не, это смотри, смотрели ли вы «Сабрина, маленькая ведьма», не знаю.
1: Вот не смотрели.
2: Ну, у нее был черный кот Салем, это фамильяр. Или вот у Воланда фамильяром был кот Бегемот.
1: А, ну понятно, все, теперь понятно, что такое фамильяр. Слушай, а нам зачем, во-первых, происхождение ты будешь рассказывать?
2: Конечно.
1: Ну, давай.
2: Ну, естественно, это латинский язык, потому что все заклинания у нас читаются на каком, но латинском. Фамильярис, что означает домашняя слуга.
3: Я думала, заклинания на выдуманном читаются.
1: Мне просто нравится, что мы же действительно каждый день приходим, читаем на латинском заклинания. Ну, чем, собственно, занимаемся все время? Что, Инстаграм листать, что ли, или ТикТок? Не, а заклинания на латинском читаем.
2: Ну, естественно, такое слово можем использовать в каких-то исключительных случаях. Ну, мы здесь просто расширяем словарный запас прежде всего. Но и пример у меня есть.
1: Есть,
2: вот когда, когда вам захочется как-нибудь необычно представить вашу подругу, с которой вы всегда и везде вместе, можете сказать, что ваша подруга ваш фамильяр, и ваша дружба сыграет новыми красками.
1: Или таким образом намекнуть ей, что она
3: маленькие ведьмы.
1: Кот-бегемот.
3: Ну, тоже

0: представляет сервис «Куфр путешествия».
1: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на «Куфр путешествия».
2: Это Юнистар.
3: Юнистар.

0: Реклама.
1: Хотите в подарок вентилятор, современный аэрогриль или большой бассейн? Тогда вам в Милю. 24 июля с 14 до 19.00. Стройфест на Независимости 171. Скидки до 50%. Мастер-классы и розыгрыши. Главные подарки ждут своих победителей. Миля на Независимости 171 ждет именно вас.
2: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
3: В Три цены.
2: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
3: В Три цены.
2: А выгодные цены?
3: Вы уже знаете ответ.
2: Все для школы и творчества. В Три цены.
4: У магазинов «Мила» день рождения. Супер кэшбэк 20% на все при сумме чека от 20 рублей. Только 4 дня с 23 по 26 июля. Как мило, что ты с «Милой». Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
5: Витамин D для вашего дома. Мебельный мегамаркет «Домашний очаг».
6: Матусевича 35.
2: Сеть магазинов «Соседи» представляет. Черная купилка. С 23 по 26 июля. Свинина, тазобедренная и лопаточная часть. Всего 12,99 за килограмм. Черешня всего 12,99 за килограмм.
7: Соседи, всегда выгодно зайти.
2: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Что для вас значит работа?
10: Когда просыпаешься утром с охотой.
11: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
10: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
9: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
12: Это была реклама, а дальше мировой хит.
9: Партнер препарат Диавен.
13: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
14: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
2: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Беларусь.

0: для детей старше 16 лет.
1: Главная буква начинается.
2: Знаком ли вас с главным героем нашей игры? Это Ольга. Оля работает бухгалтером, но, кстати, за эфиром Оля призналась, что она мечтала быть певицей.
1: Да ты что? Оль, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Оль, скажите, а что для вас ваша работа?
2: Ну, что для вас работа значит?
3: Цифры.
1: Хорошо.
4: На счету.
1: Смотрите, как мы сейчас с вами поступим. Мы с вами сейчас проведем такое мини-собеседование. Представим, что... Вот вы же сказали, что мечтали быть певицей, да?
3: Да.
1: А почему, кстати, не стали?
3: Голоса нет.
1: Это не проблема в современном... На современной эстраде как бы... Никто не смущается. Смотрите, мы проведем с вами... собеседование в вокальную школу. Вот вы пришли, устраиваетесь певицей на работу. И мы вам сейчас будем задавать вопросы. Но сложность вашего собеседования заключается...

0: генератор, хорошо?
1: Хорошо.
0: Сейчас запустим генератор, тогда узнаем, какая буква вам достается. Поехали. Буква «С» Сафронов.
2: Угу. Собачка.
0: «С». Да, собачка.
3: Ну что, целую минуту нужно продержаться. Если у вас получится, крутой подарок достанется вам. Готовы?
1: Да.
0: Так, ну вы же понимаете, что на эстраде нужен какой-то псевдоним. Как вы себя будете называть? Давайте придумаем.
1: Снежинка.
0: Снежинка, она, знаете, снег кружится, летает. Это неплохо. Давайте что-нибудь пооригинальнее подумаем. Что-то еще может быть?
1: Сюзанна.
0: О. Снежинка Сюзанна. Это интересно. Знаете что? Если бы вы работали стюардессой, была бы вообще сказка. Значит, тогда давайте так. Куда отправитесь с первым концертом? Вот у меня вопрос такой.
1: Слоним.
0: По Беларуси, правильно. Нечего далеко уезжать. Еще куда-нибудь заедем, может быть, в какой-то город.
1: Солигорск.
0: Хорошо. Все правильно мыслите. Скажите, а... Что вы, вот если, ну, допустим, ну, не получится у меня с вами за концерт рассчитаться финансово, что примете в качестве оплаты?
1: Самогон.
0: Ужас какой.
3: Мы не поощряем.
0: Такая симпатичная снежинка Сюзанна была, да. Продержались минуту, что сделаешь. Подарок ваш.
4: Рубрику представляет Центр прыгажосці і коррекции фигуры Yellow Birds.
5: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
6: О, стой, гляди, какая прыгожая рыбка иде. Яскравая, вытанженная. Ох, сябра мой, здаецца, я пропадаю.
4: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds. Центры молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds – это тое, что працует. Телефонуй 1-338-38-39.
7: Вы слушаете.
4: Радио
7: Юнистар.

0: Кондитерская фабрика «Красный пищевик».
1: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я Звездный Джойц, и каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет «рутина», но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь, все, что вы так любите. Джойцы, настроение на максимум!
2: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
3: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
4: Летняя распродажа на LaModa. До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
5: Заходи и проверь свою удачу на Tolotobuy. Телефон 017-329-2129.
6: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Слуцк. Улица Ленина, 96В. Подробности на «Бутикавто.бай».
7: Остался всего один рекламный ролик. Лето. Сезон путешествий и отдыха. Подарите себе незабываемый отпуск в СПА-Ривьера. Яркие впечатления, чистое блаженство и перезагрузка. Без дальних перелетов и суеты. Проспект Победителей, 110. Телефон 7884.
8: Это была реклама.
9: Доброе утро. С новостями к этому часу Леся Никитина. В Минске появился новый комплекс для контроля оплаты парковок. Об этом рассказал директор парковок столицы Михаил Филиппов. Белорусская железная дорога увеличивает количество мест в поездах межрегиональных линий бизнес-класса Минск-Гомель-Минск. Об этом Белта сообщили в пресс-центре железной дороги. Президент Беларуси поздравил народного артиста России

0: Александра Олешко с юбилеем. Глава государства отметил, что творчество Олешко пользуется популярностью в нашей стране. О спорте. Минская «Динамо» обыграла футболистов «Нефчи» в Лиге конференции. Итоговый счет 4-2 в пользу белорусской команды. На этом пока все. Дальше о погоде.
1: Партнер новостей – открытое акционерное общество «Белпромимпекс».
2: Нужно изготовить или отремонтировать рукава высокого давления? Ждем вас по адресу. Минск, Бехтерева, 10. Без выходных с 8 утра до 8 вечера. «Белпромимпекс» – ваш надежный партнер в мире гидравлики.
0: По данным «Погода.бай», в Бресте и Гродно сегодня около 20, кратковременный дождь, возможно, гроза. В Витебске тоже плюс 20, но без осадков. В Гомеле около 23, в Могилеве плюс 21. В Минске сегодня днем 20 градусов тепла, кратковременный дождь, возможно, гроза. Меня зовут Леся Никитина, а шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
2: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Медея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».

0: для детей старше 16 лет.
1: Зарядная станция. Секрет долголетия прямо сейчас будет Полина Летова нам раздавать.
2: Итак, первый секрет долголетия – это стабильность. Чем меньше резких изменений, тем лучше. А вот кто-то же говорит, выйти из зоны комфорта. Давай вот заставим себя встряхнуться и все остальное. А знаешь, сколько ресурсов наш организм на это тратит? Понимаешь, годы жизни пролетают.
1: Значит, устроился на работу?
2: Да.
1: Ведущим утреннего шоу.
2: Да.
1: И до 120 лет.
2: Да, приблизительно так.
1: Понятно.
2: Женился, выбрал себе одну, самую красивую, единственную.
1: Я так и знал, что сейчас сюда пойдет.
2: А вот потому что. А потому что. В общем, надо быть стабильным и не устраивать себе какие-то...
1: Хорошо, но я перед тем, как одну единственную выбрать, я все-таки посмотрю вариант.
2: Ну ладно, ты смотреть смотри, главное.
1: Ну, чтобы выбрать наверняка, понимаешь?
2: Ну да, потому что с ней до 120.
1: До 120.
2: Второй пункт – это еда без экспериментов. Ну, правда, лучше будет выбрать какой-то один рацион. Ну, конечно, желательно...
1: Картошка каждый день, сало.
2: Ну, сбалансированный. Ты уж давай огурец добавь туда.
1: Ну, хорошо,
2: добавлю. И яичко.

0: Все, чтобы хорошо. Нормально. Белки, жиры, углеводы.
1: И каждый день так.
0: Ну, можешь менять. Сначала яичко, потом картошка. Другой день. В общем, ты смотри, как тебе
1: здорово.
0: Нравится. Ну, потому что организм подстраивается. Ему не нужно каждый раз придумывать какую-то новую схему переработки новых продуктов.
1: Так,
0: понимаешь?
1: И третье что?
0: Так, ну и третье, это вообще, конечно, от нас не зависит ничегошеньки здесь. Это генетика. Вот посмотри, если в твоем роду есть долгожители, шанс у тебя велик. Если, то
1: если нет, то можешь каждый день менять рацион и свою повседневную жизнь. Толку все равно не будет.
0: Приблизительно.

0: Партнер шоу «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
1: Лето на максимум, цены на минимум в «Маяке». Филе цыплят бройлеров «Ганна» охлажденная 13 рублей 59 копеек за 1 килограмм. Бумага туалетная «Вейро» 8 рублей 99 копеек за 24 рулона. «Маяк», мы снижаем цены. Предложение действительно с 20 июля по 2 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 00.
0: Радио «Юнистар».
2: «Юнистар».

0: День на Юнистар начинается наконец-то шоу. Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
1: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, что делать с небывалым урожаем кабачков. Я не предлагаю вам их готовить. И почему о тренировках с личным тренером можно забыть?
0: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
2: Реклама.
3: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 24 по 26 июля. Банан 1 килограмм всего 3,49. Порошок стиральный Персил 17,99 за 3 килограмма.

0: замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфар путешествия.
1: У магазинов «Мила» день рождения. Супер кэшбэк 20% на все при сумме чека от 20 рублей. Только 4 дня с 23 по 26 июля. Как мило, что ты с «Милой». Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Выгодные покупки всегда кстати. Только с 23 по 26 июля на 21 век бай. Большая распродажа. Скидки до 60% на тысячи товаров. Аэрогриль Evolution Aero с чашей 10 литров всего 169 рублей. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер препарат Смектосорб.
5: Селезенкин?
6: Есть.
5: Печенкин?
7: Есть.
5: Кишечник? Где кишечник?
6: Расстроился. Снова диарея.
3: Смектосорб для лечения острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Не требует разведения водой. Это уже готовая суспензия для приема. Смектосорб. Диарея в ловушке. Реклама. Лекарственный препарат. Ознакомьтесь с инструкцией, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные эффекты. Не рекомендуется применение во время беременности и в период кормления грудью. У детей с острой диареей препарат должен применяться в комплексе с предварительным приемом орального ретрансляционного раствора. У взрослых регидратация назначается при необходимости. Имеется ограничение в продолжительности приема. Максимум 7 дней. Производитель СП ООФ.

0: Рубрику представляет «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
2: Это «Юнистар».
3: «Юнистар».
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Шоу «Зарядная станция» в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение и даже новый ведущий в команде. Партнер шоу «Компания Белтелеком».
1: Что делаешь?
2: В интернете летаю.
1: Ясно.
3: Ясно 500. Скидки на пакеты услуг «Ясно 500» для жителей Минска до конца года. Безлимитный интернет до 500 мегабит в секунду. Более 120 каналов телевидения. Безлимитные звонки по сети Белтелеком. Действует ряд ограничений. Подробнее по номеру 123 и на сайте Яснобай.
4: Зарядная станция.
1: Реклама.
5: Паравома. Перфоратор мощностью 800 ватт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
6: ЭОС. ЭОС. ЭОС. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
8: Дзержинск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 25 и 26 июля в Дзержинске. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармонии. МТС 727-95-46.
1: Остался всего один рекламный ролик.
9: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Это была реклама.
10: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Ослепительная выгода в сети «Белювелирторг». Минус 65% на 20 тысяч золотых украшений. И до минус 75% на серебро. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Доброе утро. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко подтвердил готовность к реализации совместных проектов и наращиванию товарооборота с Египтом. Как сообщает Белта, об этом говорится в тексте поздравления президента Египта Абдель Фаттаха Аль-Сиси с национальным праздником – Днем революции. Белорусский лидер подчеркнул, что основой двустороннего взаимодействия служит совпадение позиций Минска и Каира по ключевым вопросам международной повестки дня. К другим международным событиям США могут в ближайшие дни существенно расширить военную операцию против Ирана. Об этом сообщает Белта. Американская администрация рассматривает несколько вариантов действий. Среди них – усиление бомбардировок Исламской Республики, отправка наземных войск для захвата островов в районе Ормузского пролива и удары по энергетическим объектам Ирана. Как отмечает издание, полномасштабная война США с Исламской Республикой может привести к дальнейшему сокращению американских запасов боеприпасов и новым потрясением на мировом нефтяном рынке. О спорте два белорусских

0: конференции. Борисовский Батэ в Азербайджане будет соперничать со швейцарским Сионом, а чемпион Беларуси МЛ Витебск в Венгрии встретится с черногорской Сутьеской. Кстати, накануне в Баку минская «Динамо» одержала волевую победу над азербайджанским «Нефтью» с результатом 4-2. А вот какие курсы валют установил на сегодня Национальный банк. Евро – 3 рубля 29 копеек, доллар США – 2 рубля 89 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 68 копеек. И в завершении выпуска компания «Лего» представила свой первый набор по культовому сериалу «Секретные материалы». Конструктор состоит из 1478 деталей. Собрать из него можно целую двухуровневую сцену. На нижнем этаже – кабинет агентов Малдера и Скалли. На верхнем – инопланетянин посреди леса и летающая тарелка. Конструктор оценивается примерно в 600 рублей, а продажа стартует 1 августа. На этом пока все. Дальше о погоде.
1: Партнер новостей – Брестский мясокомбинат.
2: Брестский мясокомбинат в 6-й раз стал лауреатом конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества за 2025 год, чем подтвердил свой статус, постоянный уровень качества и расширение ассортимента продукции. Брестский мясокомбинат благодарит правительство Республики Беларусь за высокую оценку своей деятельности.
0: По данным «Погода.бай», в Бресте и Гродно сегодня около 20, кратковременный дождь, возможно, гроза. В Витебске тоже плюс 20, но без осадков. В Гомеле около 23, в Могилеве плюс 21. В Минске сегодня днем 20 градусов тепла, кратковременный дождь, возможно, гроза. Меня зовут Леся Никитина, а шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: для детей старше 16 лет.
1: Зарядная станция. Мы сейчас будем говорить о секретах крепкого, продолжительного сна.
2: Вот Сафронов жаловался.
1: В нашем возрасте только сна.
2: Бессонница мучила человека. Что надо было сделать?
3: А ведь
2: что?
3: Это очень, кстати, опасная бессонница. Вот если мы спим меньше 7 часов, это вся наша жизнь идет под откос.
1: Тьфу на тебя, господи. Рассказывай, Полина, ты что хотела, потому что она меня сейчас напугает.
2: Срочно всех спасу, кого-то мучает бессонница и так далее. Во-первых, господа, нужно засыпать в холоде. 16, максимум 19 градусов со знаком плюс. Вот, вам идеальная температура.
1: Люди иногда, которые засыпают в морозе, они не просыпают. Спят очень крепко.
2: Слушай, что делать?

0: И жаркое лето, и невозможно спать просто. Мама что делала? Она смачивала...
1: полотенце просто.
0: Просто не такую, знаешь, это как это, вафельную. Вот. И мы, наконец, так было под ней хорошо.
1: Вот. Так, ну что, твой лайфхак нам понятен. Так, в общем, пользоваться им можно и сейчас. А вот вам и вторая причина, почему мы не можем выспаться. Потому что, оказывается, все ночью просыпаются, но этого не помнят. Вы знали этот удивительный факт? Дело в том, что в течение сна у нас есть такие микропробуждения. Микро, ну, разные фазы сна, парам-парам. И вот в одной из них микро проснулись, что-то, а потом опять заснули. Что происходит в эти моменты, когда мы просыпаемся, вообще никому не известно.
0: Слушай, а я вот помню, что я сегодня просыпался.
1: Но это ты официально.
0: Вообще, я всегда
1: то, что
0: помню, что я всегда просыпался. А я типа еще до этого просыпался.
1: Да.

0: кондиционеры MDV.
1: Если хотите освежиться, то пора определиться. Вы купите, например, MDV кондиционер. Кондиционеры MDV не подводят, не простужают и не пересушивают воздух. MDV для тех, кто не любит кондиционеры или уже любит MDV.
2: Радио Юнистар.

0: Лето, музыка, кино. Радио «Юнистар» приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
1: Реклама.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
4: Витамин D для вашего дома. Мебель на Мегамаркет «Домашний очаг».
5: Матусевича, 35.
6: Дзержинск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 25 и 26 июля в Дзержинске.
7: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Бабушка, откуда у тебя такие зубы?
8: Стомика.
10: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
8: 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
11: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
8: Это была реклама.
0: А сейчас 10 хитов в 10 часов. Без рекламы и разговоров. На Юнистар. На Юнистар.

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок.

0: Белювердорг. Подробнее на белювердорг.бай и по телефону 029-395-7395.
1: Доброе утро. С новостями к этому часу Леся Никитина. Больше мест будет в поездах бизнес-класса между Минском и Гомелем уже с этой недели. Белта сообщает, железная дорога пустила на этом направлении сдвоенные составы с четверга по понедельник. Напомню, подробную информацию можно найти на сайте белорусской железной дороги РВБАИ

0: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
1: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
4: А можно только чудо, Рекс?
3: Можно. Рекс.

0: Реклама.
1: Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-2129.
2: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Горячее предложение в три цены по 28 июля. Кофе молотый «Бариста Мио» 11,99 за 225 грамм. Гель для душа «Санфита» в ассортименте 5,99 за литр. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
5: Трицены. Как бороться с искушением?

0: 25-44-44.
1: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА БАИ.
2: Дзержинск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 25 и 26 июля в Дзержинске. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармонии. МТС 727-95-46.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.

Джон Рокстон влюбились до головокружения. Об этом песня Vertigo, только что здесь на Инистар. А, головокружение. Как самочувствие, друзья, сегодня у вас? Как идут дела в этот четверг? От меня, Вадима Савина, большущий привет под классную музыку от Эвелин Роксон. К слову, под музыку бронзовых чемпионов нашего радиочарта я к вам лечу.

0: ваш июльский четверг сегодня был не скучным. На работе, дома, на даче, в отпуске, в путешествии, всюду, где вы сейчас, делайте нас громче в ближайшие полчаса. Не пропускайте Кэти Перри. Послушаем скоро Матвея Мельникова, он же Мот. Перемены — это красиво. Споет он, а Эври Лавин взбодрит наш с вами маленькую пятницу хитом My Happy Ending здесь на Юнистар через 5 минут.
1: Реклама. Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?
2: Кэшбэк по карточке Visa.

0: Bay или по телефону 120.
1: Большая распродажа. Отличный повод для выгодных покупок. Только с 23 по 26 июля на 21 век Бай. Скидки до 60% на тысячи товаров. Стирально-сушильная машина Крауфин с загрузкой до 10,5 килограммов. Всего 1359 рублей. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Хозяйка под дождем где-то ходит,
3: а дома хорошо и в миске котфет.
2: Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно, и столько протеинов, витаминов и минералов. Котфет сплошное.
4: Летняя распродажа на LaModa до 15 августа. Кроссовки Adidas, Puma, Reebok со скидками до 70%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
5: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой 301 рубль за 2499 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
6: Это была реклама.
8: Вы слушаете.

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». День торговли. Чудесный повод выразить благодарность любимым покупателям не только словами. В сети «Белювелирторг»

0: 95-7-395.
1: Добрый день, Беларуси. 12 часов и 1 минута. С новостями к этому часу Леся Никитина. Часть проспекта Победителей перекроют в центре Минска в воскресенье. В этот день в белорусской столице пройдет международный минский триатлон. С 6:45 утра до 12:45 дня нельзя будет проехать по четной стороне проспекта Победителей от Ратомской до проспекта Маширова. До 14:45 по четной стороне проспекта от Парковой до Ратомской, а также с 8:00 до 12:45 по проспекту Маширова от проспекта Победителей до улицы Даумана, пишет СБ «Беларусь сегодня». Случаи ДТП с участием диких животных участились в Беларуси. Как передает телеканал ОНТ, с начала года они стали причиной гибели 5 человек, еще 44 получили травмы. Чтобы снизить аварийность, вдоль оживленных трасс планируют установить сетчатые ограждения и системы отпугивания и безопасного перехода для животных. Также рассматривается возможность использования технических средств, которые будут заранее предупреждать водителей о появлении лосей, оленей и косуль на проезжей части. И к зарубежным новостям. В США назначили дату суда над бывшим президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Начало процесса запланировано на июнь следующего года. Мадуро обвиняют в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Ему грозит пожизненное заключение. Сам бывший президент Венесуэлы вину не признает. Адвокат Мадуро заявил, что намерен добиваться прекращения дела, в том числе ссылаясь на иммунитет бывшего главы Венесуэлы.

0: А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 29 копеек, доллар США – 2 рубля 89 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 68 копеек. И в завершении выпуска. Огромные креативные весы установят в Бресте ко дню города. Вместо привычных килограммов они будут показывать, сколько вы весите в драниках, глазированных сырках, креветках, молоке, огурцах или монетах. Всего будет 10 вариантов. А какой из них появится на экране, посетители будут выбирать сами. Также желающие смогут узнать, соответствует ли их вес весу знаменитого брестского фонарщика и выдержит ли их его лестница, сообщает Белта. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер новостей – Брестский мясокомбинат.
2: Брестский мясокомбинат в 6-й раз стал лауреатом конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества за 2025 год, чем подтвердил свой статус, постоянный уровень качества и расширение ассортимента продукции. Брестский мясокомбинат благодарит правительство Республики Беларусь за высокую оценку своей деятельности.
3: А сейчас на Инистар прогноз синоптиков по информации Погода.бай. Сегодня днем в Витебске и Могилеве плюс 21 и без дождей. В Гомеле сегодня 23 тепла и также без осадков. В Бресте, Гродно и Минске сегодня днем дожди, возможно гроза и плюс 20.
2: Хит за хитом. Весь день.
3: Тем временем в Беларуси 12.03. Самое время слушать классную музыку.

0: Save my day! О, вот оно какое наше лето! Лето классными новинками согрето! Magnetic, одна из таковых, это проект Бауса в 12.20 на Инистар. А от меня, Вадима Савина, большой привет! Полным ходом готовимся к продолжению наших офисных игр на этой неделе. По традиции в будни в пол первого две замечательные белорусские компании встречаются в нашем эфире, ну и заодно проверяют свои знания, эрудицию. Есть возможность блеснуть интеллектом, ну и, конечно, классно заявить о себе. Поэтому, друзья, дорогие бизнесы, добро пожаловать к нам в эфир. Присылайте заявки на игру через наш сайт unistar.by. Сегодня победитель получит в подарок вкусный набор от торговой марки «Мира». Кому достанутся эти вкусняшки, узнаем совсем скоро. Ну и, конечно, не забудем о хорошей музыке. Через пару минут для вас на Unistar Кэти Перри. Роа!
1: Реклама. У магазинов «Мила» день рождения. Супер-кэшбэк 20% на все при сумме чека от 20 рублей. Только 4 дня с 23 по 26 июля. Как мило, что ты с «Милой». Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте «Мила.бай».
2: Сеть магазинов «Соседи» представляет. Черная купилка. С 23 по 26 июля. Свинина, тазобедренная и лопаточная часть всего 12,99 за килограмм. Черешня всего 12,99 за килограмм. Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
3: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте Спортмастер.бай. Акция действует по 31 июля 2026 года.
4: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская 8.
5: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в Стомике.
9: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
10: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
11: Это была реклама. А дальше мировой хит.
12: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
13: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
14: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: ваш офис лучший. Докажите это в игре «Офис дня». Просто ответьте на вопросы быстрее соперника. Слушайте и играйте. «Офис дня». В будни в 12.30 на Юнистар.
1: 12.32. Ну что, у кого-то, возможно, сейчас обед, у кого-то скоро обед. В любом случае, привет всюду, где вы сейчас слушаете Юнистар. От меня, Вадима Савина, и моих коллег. Если на работе, легкого трудового дня, если в отпуске вы нынче находитесь, то после отпуска с удовольствием обязательно присылайте к нам заявку на игру через наш сайт unistar.by. Поиграем с вашей компанией, проверим вашу эрудицию. Ну и заодно, возможно, вот эта встреча двух компаний затем завяжется в чудесное знакомство, дружбу профессиональную. Почему бы и нет, правда? Это тоже прекрасно. С кем мы играем сегодня? Сегодня у нас четверг, 23 июля. Сегодня мы сыграем с компанией Jet Service, которая продает компьютеры и периферию. Валерий сегодня главный бухгалтер с нами в эфире. Валерий, я вас приветствую от души. Добро пожаловать к нам на игру. Приветствую, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вы сказали, Валерий, Юнистар, слушайте, каждый день мы звучим у вас на работе. Это просто прекрасно. Это громадная честь.

0: Тогда вперед, Jet Service. Валерий, Белбланка, вы, Виктория, счет 0-0. Начинаем, удачи вам. Удачной и легкой игры. Ну а первый вопрос у нас с вами будет из области литературы. Итак, скажите, пожалуйста, дорогие мои игроки, как звали Дворецкого в повести Артура Конан Дойла «Собака Баскервилей»? Помните его?
1: Читали в детстве.
2: Читали. Сериал смотрела про Шерлока.
0: И сериал смотрели, да. «Собака Баскервилей» в сериале. А, кстати, если недавняя экранизация, по-моему, этого не касались. Но так
1: ли... Берримор.
0: Берримор.
1: Джон.
0: Джон. Варианты. Так.
2: Джон Берримор.
0: Джон Берримор. Вы оба совершенно правы. Берримор. Ответ правильный. Чуть быстрее был Валерий. Ну и, кстати, а помните фразу из этого фильма «Овсянка, сэр»? Скажите, Берримор, спрашивал сэр Генри. Скажите, Берримор, что у нас сегодня на завтрак? Овсянка, сэр. Да. Берримор, ну сколько же можно овсянку и так далее. Оказывается, фраза «Овсянка, сэр» — это выдумка советских сценаристов экранизации советской. В оригинальном тексте Артура Конан Дойла этой фразы нет. Более того, слово «овсянка» ни разу не упоминается на страницах книги. Ну и, собственно говоря, почему так поступили сценаристы экранизации? Они решили показать забавное столкновение американских привычек с суровыми английскими традициями. По сюжету, сэр Генри долгое время жил в Америке, Канаде, ну и вот в Британии овсянка. Овсянка, сэр. Вот такой любопытный факт. Ну что, первый балл уходит компании Jet Service. Отлично, мы играем дальше. Виктория, вы знали ответ на этот вопрос, поэтому... Все очень сильно идем, и я желаю вам отыграться. Следующий вопрос. А следующий вопрос у меня будет такой. География, путешествия, туризм, вот где-то так, наверное, вот из этой области. Скажите, пожалуйста, в каком океане расположены Мальдивы?
1: Индийский океан.
0: Индийский океан, вариант от Валерия.
2: Индийский, да.
0: Виктория, наверное. Как наш эксперт.
2: Наверное, индийский.
0: Наверное, индийский. Не тихий, да? Не тихий, не атлантический.
2: Точно не тихий.
0: Точно нет. Не тихий, точно не атлантический. И как наш эксперт, Виктория подтверждает. Валерий, вы совершенно правильно ответили на этот вопрос. Индийский. Виктория, вы молодец. Валерий, вы тоже. Но этот балл уходит компании Jet Service и партия.
3: Офис дня.
0: Виктория, на самом деле вы знали ответы на все вопросы. Дальше, наверное, магнитная буря нам с вами помешала победить, правда? Мне так думает. Молодец,
2: было.
0: Молодец. Мы вас крепко обнимаем. Спасибо за обаятельную игру. Белбланковый. Ждем заявку на реванш. Вы отыграетесь. Я в вас верю. Поэтому до скорой встречи. Не унывайте. Ну а Валерий, я вас поздравляю. Очень уверенная игра и уверенная победа Jet Service. Офис дня! Наши грандиозные поздравления вам по этому поводу. У-ху! И подарки в студию. Подарок.
1: Спасибо.
0: Вкусный набор от торговой марки «Мира». В него входят чипсы белорусские, снеки, картофель в хрустящую злато. А еще новинка. Кукурузные шарики, фрутболы и еще больше продукции и вкусов на сайте mirabel.by. Валерий, у вас в бухгалтерии много ли работает сотрудников?
1: Сотрудника у нас двое.
0: Ага, ну то есть вкусняшек на вас хватит. Поделите по-братски. Ну это здорово, оставайтесь на связи. За кадром расскажу подробности подарка. И знаете, будем рады с вами еще повстречаться. Так что оставайтесь с нами, оставайтесь Юнистар. Играйте и побеждайте. Удачного дня и легкого завершения рабочей недели нашим игрокам и всем, кто слушает Юнистар. Новая игра завтра в 12:30. Ждем ваши заявки через сайт unistar.by.
3: Офис дня на Юнистар.
4: Партнер программы «Чипсы мира».
5: Наш картофель, наша традиция, наш вкус. Чипсы белорусские от Мира сделаны с любовью. Чипсы белорусские, потому что любим.
6: Ваш офис лучший. Докажите это в игре «Офис дня». Просто ответьте на вопросы быстрее соперника. Слушайте и играйте. «Офис дня». В будни в 12:30 на Юнистар.
7: Реклама.
8: Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
9: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум для профессионалов «Дни маркетинга, рекламы и брендинга». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов-финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Admai Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте branddefisday.by.

0: вами акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: 24 июля не надо спать, нужно со скидкой покупать. Грандиозная вечерняя скидка в гипермаркете Билд. Минус 18% на все 24 июля с 19 до полуночи. Ждем по адресу гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт buildshop.by, телефон 599-69-69.
2: Это была реклама, а дальше мировой хит.
4: Партнер препарат Диавен.
5: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
6: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
7: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции.

0: Вот он, драйв и движ нашего с вами четверга. Кому спасибо? Спасибо Оффенбаху за отличный хит Miles Away. Но главное, спасибо вам за чудесную компанию. Ваша компания лучше и дальше только для вас. В ближайшие полчаса на Инистар Араш и Елена. Broken Angel от них. Ждем Диму Билана. С очень мотивационной песней, да. И Тима Масс, и Брайан Молко, и First Day. Здесь на Инистар через 5 минут, а еще новости и прогноз погоды. Легкого, теплого, комфортного и, по возможности, солнечного дня вместе с нами.
1: Реклама.
2: Уборка без усилий. Легкий вес, высокая мощность. В электросиле в июле вертикальный моющий пылесос Dreamy H12GT с высокотемпературной самоочисткой за 1296 рублей либо с платежом в 72 рубля в месяц на 18 месяцев. Кредит 0,0001% годовых предоставляется банком-партнером. Подробности в магазинах «Электросила» и на сайте «Силовой», а также по телефону 7.

0: 5 и на biojuvelierторг.бай.
1: Добрый день, Беларуси. 13 часов. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко провел сегодня кадровый день. Глава государства назначил новых министров лесного хозяйства и архитектуры и строительства, сообщает Белта. Руководить Минстройархитектуры теперь будет Вадим Альшевский, а Минлесхозом Сергей Ульдинович. Также президент назначил новых послов Беларуси в Таджикистане и Мозамбике и согласовал назначение новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов власти в Гродненской и Брестской областях. Минский триатлон в этом году пройдет в новом формате. Это будет не просто соревнование, а фестиваль циклических видов спорта – триатлона, заплывами в открытой воде и беговыми дистанциями. Спортивный праздник устроят на этих выходных. Из-за этого в воскресенье на время перекроют часть проспекта Победителей и прилегающих к нему улиц, пишет СБ «Беларусь сегодня». Белорусская железная дорога возвращает еще один штадлер на маршрут Минск-Брест. Отремонтированный состав начнет ходить с 4 августа. Из Бреста поезд будет отправляться в 6:34 утра и прибывать в столицу в 10:50. В обратном направлении выезд из Минска запланирован на 17:20. А еще белорусская железная дорога увеличила количество мест в поездах бизнес-класса между Минском и Гомелем. На этом направлении сдвоенные составы будут ходить с четверга по понедельник уже с этого дня. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 29 копеек, доллар США 2 рубля 89 копеек и 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек. И в завершении выпуска Лего выпустила конструктор по мотивам сериала «Секретные материалы». Новый набор анонсировала Джиллиан Андерсон, сыгравшая роль Данны Скалли. На видео актриса получает черный кейс с таинственным конвертом, содержимое которого поражает ее. «Ты, наверное, шутишь», — говорит звезда, после чего начинает собирать конструктор. В наборе 1500 деталей и 8 фигурок, среди которых есть Малдер и Скалли, а еще серый пришелец и даже Флукмен, сообщает РИА Новости. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
2: Спасибо за новости, Леся. А сейчас на Инистарт прогноз синоптиков. По информации «Погода Бай», сегодня днем в Витебске и Могилеве плюс 21 и без дождей. В Гомеле сегодня также без осадков и плюс 23. А в Бресте, Гродно и Минске сегодня дожди, возможно гроза и плюс 2.

0: отличная музыка лета от Хугеля и Маэля Энджела и певицы Алчуэнэйд. Легендарный голос танцевальных хитов из прошлого. Если вам эта песня нравится, если вы хотите слышать ее на Юнистар чаще, тогда поставьте ребятам лайк и на unistar.by, на страничке хит-парада, и в мобильном приложении Юнистар во вкладке ТОП-20. Они наши претенденты. Голосуйте за них сегодня, голосуйте за них завтра, в пятницу до обеда. Помогите попасть в топы и наслаждайтесь классной свежей музыкой. Завтра мы обновим наш Юнистар ТОП-20 и обновленную радиоверсию включайте в пятницу вечером в 17:00. Ну а что до музыки этого четверга, через пару минут здесь для вас Араш и Елена Broken Angel.
1: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by.

0: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Сеть магазинов «Соседи» представляет «Черная купилка» с 23 по 26 июля. Свинина, тазобедренная и лопаточная часть всего 12,99 за килограмм. Черешня всего 12,99 за килограмм.
2: «Соседи» всегда выгодно зайти.
1: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
3: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобил.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Дзержинск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 25 и 26 июля в Дзержинске.
1: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
7: Я все оплатил. Это все теперь наше.
6: Наше все?
7: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Это была реклама, а дальше мировой хит.
8: Партнер – препарат Смектосорб.
9: Праздники, пикники, конечно, хорошо. Но веселье может испортить расстройство кишечника.
10: Смектосорб для лечения острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Не требует разведения водой. Это уже готовая суспензия для приема. Смектосорб. Диарея в ловушке.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Ознакомьтесь с инструкцией, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные эффекты. Рекомендуется применение во время беременности и в период кормления грудью. У детей с острой диареей препарат должен применяться в комплексе с предварительным приемом орального ретрациональной раствора. У взрослых регидратация назначается при необходимости. Имеется ограничение в продолжительности приема. Максимум 7 дней. Производитель СП ООО «Фармлайн».

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: Знижки за фишки у Мартин. С 17 червеня по 28 липеня знижки до 50% на товары для дома и прихожости. Мартин, это выгодно. Мартин Бай, 44 500 69 33.
2: За хитом. Весь день.

Cyrus Flowers на Енисей. Ну, чем не саундтрек обеда, да? Красивая, легкая музыка, которая от обеда не отвлекает, от работы тоже не отвлекает, отдыхать не мешает. Это самое главное, правда? Вкусного обеда, если мы застали вас за трапезой, ну, а затем довольного, расслабленного настроения, и пусть остаток этого дня, четверга, да и этой рабочей недели проходит легко. А мы будем подыгрывать вам нашей музыкой, более того, будем делиться с вами классными поводами. Вот что можно запланировать на следующую неделю. Радио Енистар и компания МТС приглашают вас на фотопрогулки по Минску. Ведущий, мой коллега, а еще и профессиональный фотограф Валентин Середа научит вас делать потрясающие фото на смартфон, а замечательный гид Сергей Бусько расскажет много интересных историй. Ближайшая фотопрогулка

0: заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте и может снимать издалека любые детали без потери качества. Приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Ну а что, до нашего эфира далее слушаем Алекса Уоррена и Fever Dream в ближайшие полчаса. Ждем Эйву Макс, хитом Kings and Queens. И уже через 5 минут здесь на Unistar Боб и Хейли Уильямс. Airplanes. И по-прежнему с вами я, Вадим Савин. Спасибо за компанию. Вместе слушаем хит за хитом сегодня, завтра и всегда.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Unistar.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
3: «Уника? Уника? Уника?»
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника» – то, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь – компания «Ветторг-партнер».
4: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Кустов.
1: Надо знать.
4: Вы знаете, почему экран телефона гаснет, когда мы подносим его к уху? Вы наверняка замечали, только начнешь говорить по телефону, поднесешь его к уху, экран гаснет. Все дело в маленьком датчике приближения. Он спрятан рядом с динамиком. Как только он понимает, что рядом есть препятствие, в данном случае ваше ухо или щека, экран отключается. Это сделано по трем причинам. Во-первых, чтобы вы случайно не нажали что-то щекой. Во-вторых, чтобы сэкономить заряд, ведь экран ест больше энергии, чем кажется. И в-третьих, чтобы телефон меньше грелся, пока вы говорите. Датчик работает по простому принципу. Он излучает инфракрасный свет, который отражается от вашей кожи и возвращается обратно. Получив сигнал, телефон понимает – пора погаснуть. Так что, когда экран исчезает во время звонка, это не баг, а очень продуманная функция.

0: которые мы иногда упускаем из вида.
1: Надо знать. Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, что делать с небывалым урожаем кабачков. Я не предлагаю вам их готовить. И почему о тренировках с личным тренером можно забыть?
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то
3: шоу». Реклама.
4: 24 июля не надо спать. Нужно со скидкой покупать. Грандиозная вечерняя скидка в гипермаркете Билд. Минус 18% на все 24 июля с 19 до полуночи. Ждем по адресу гипермаркет Билд. Съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Buildshop.by. Телефон 599-69-69.
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
11: Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» в городе Березе приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников для работы на производстве, а также приемщиков с датчиков в производстве пищевой продукции. Возможно, обучение рабочих в процессе работы. Доставка транспортным предприятия из Белоозерска, Ивацевичей, Драгичина, Пружан. Телефон 8029-177-0051.
12: Горячее предложение в три цены по 28 июля. Крупа гречневая, ядрица купеческая. Рубль 79 за 700 грамм. Стиральный порошок Ариэль 9,99 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Трицены.
13: Остался всего один рекламный ролик.
14: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
13: Это была реклама.

0: В эти дни июля, накануне завтрашнего обновления, кстати. Да, 19 место. Алекс Уоррен, Fever Dream. Как проходят дела сегодня у вас, четверг, друзья? Как настроение? У нас кое-что есть для поднятия настроения на нужную высоту. Это, конечно, ваша любимая музыка. Красивая, давно любимая, хорошо знакомая. От Джеймса Бланта. You're beautiful. Послушаем очень скоро. Ну, а еще Сергей Лазарев появится в эфире Юниста. Красиво, как всегда.
1: Твоя любовь — это так красиво.
0: И уже через 5 минут здесь бодрячок от Питбуля и Кристины Агилеры. I just wanna feel this moment. И дальше на Юнистар. Хит за хитом весь день.
2: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
3: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений.

0: или на сайте belopb.by. И добро пожаловать в команду!
1: Акция «Летняя распродажа» только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Летняя распродажа на LaModa. До 15 августа любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
3: Ох, хорошо под теплым душем. А у вас отключили воду, а у меня проточный водонагреватель. Взял в аренду в Минске. На сайте «Погреем Бай». Недорого. И вся семья чистая. Мойтесь летом с «Погреем Бай».
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Это была реклама.
6: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок при покупке изделий «Кристалл» от 500 рублей. А еще бонусы и роскошное предложение на украшения с бриллиантами. Особенное лето ждет вас в «Белювелирторг». Подробнее на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый день. В Беларуси 14 часов. С новостями к этому часу Леся Никитина. Временные ограничения дорожного движения ведут на Старовилинском тракте в Минске с сегодняшнего вечера до 30 октября. Об этом рассказали на предприятии «Гордорстрой». Ограничения затронут участок от пересечения с Долгиновским трактом и переулком Червякова. Из-за строительства многофункционального комплекса «Северный берег» ведут одностороннее движение от Нововилинской до Слуцкой. Белорусская железная дорога возвращает еще один «Штадлер» на маршрут Минск-Брест. Об этом сообщили в пресс-центре БелЖД. Произойдет это 4 августа. Поезд будет каждый день отправляться из Бреста в 6:34 утра и прибывать в столицу в 10:50. В обратном направлении выезд из Минска запланирован на 17:20, а возвращение в Брест в 21:05. К международным событиям. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил готовность России к дипломатическому урегулированию конфликта в Украине и приверженность договоренностям, достигнутым в Анкоридже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД России по итогам встречи. Напомню, получасовые переговоры Лаврова и Рубио прошли сегодня в столице Филиппин, сообщает Билта. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 29 копеек, доллар США – 2 рубля 89 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 68 копеек. И в завершении выпуска. Слепую рыбу, которая живет только в одной пещере на Земле, обнаружили американские ученые. Открытие сделали на юго-востоке этой страны. О жизни нового вида пока практически ничего не известно. В прошлом году исследователи видели, как молодая особь пыталась поймать рачков. Это значит, что они могут входить в рацион рыб. Как выяснилось, там обитают и другие необычные подземные животные, в том числе находящаяся под угрозой исчезновения пещерная креветка. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
2: Спасибо за новости, Леся. А сейчас на Инистар прогноз синоптиков. По информации погода Баи, сегодня днем в Витебске и Могилеве плюс 21 и без дождей. В Гомеле сегодня 23 тепла и также без осадков. В Бресте, Гродно и Минске сегодня днем дожди, возможно гроза и 20 градусов тепла.
3: Хит за хитом. Весь день.
2: Тем временем в Беларуси 14.02. Самое время слушать много вашей любимой музыки. Начнем с хита «Feel This Moment». Это Питбуль и Кристина Агилера.
4: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Это Evans Eden Hello в 14.20 на Енистар. Музыка, под которую, как говорят наши слушатели, чудесно путешествовать по Беларуси, в машине находясь. Ну и под эту музыку на самом деле комфортно и приятно заниматься самыми разными делами. Гулять в том числе. Ну и фотографировать достопримечательности. И вот тут очень кстати, радио Енистар и компания МТС приглашают вас на фотопрогулки по Минску. Ведущий, мой коллега, ну а еще и профессиональный фотограф Валентин Середа научит вас делать потрясающие фото на смартфон. А замечательный гид Сергей Бусько расскажет много интересных историй. Ближайшая фотопрогулка пройдет в среду, 5 августа. Гулять будем по улице Комсомольская. Чтобы стать участником, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки, кстати, мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте и может снимать издалека любые детали без потери качества. Все, как мы с вами любим. Приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Ну а что до музыки, через пару минут здесь на Енистар Джеймс Блант и You're Beautiful.
1: Реклама. Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай стильные смарт-часы Huawei Watch GT6 в размере 41 мм до 14 дней работы без подзарядки. Со скидкой 31% за 549 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Ресторан авторской кухни. Пикничный формат удовольствия. 24/7. Гурского 56. Подробнее по телефону 8029-344-44-11.
4: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская 8.
5: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
4: В Трицыной.
5: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
4: В Трицыной.
5: А выгодные цены?
4: Вы уже знаете ответ.
5: Все для школы и творчества. В Трицыной.
6: Остался всего один рекламный ролик. Диари.

0: Смектикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением по ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание, нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыщение 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
1: Это была реклама.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин масло солодка сметанковое 82,5% 3,59 за 180 грамм. Мартин, это выгодно. Мартин, дай 44 500 69 33.

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Привет! Это «Хитовый комментарий» – программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне Offenbach «Be Mine», что значит «Будь моей».

Давай начнем наше шоу, ведь я хочу, чтобы ты была моей. Удивительно, но начинал этот французский дуэт Offenbach с рок-музыки. Будучи 13-летними мальчишками, они равнялись на Rolling Stones и Led Zeppelin. Но спустя время парни поняли, что электронная музыка у них получается куда лучше. Так и появился их суперхит «Be Mine». На самой главной видеоплатформе мира клип набрал более миллиона

0: нашел ее, и теперь она застряла в голове. Меня это устраивает»,
1: — написал под видео один пользователь.
0: «Помню, как впервые услышал эту песню по радио. Я напевал ее всем своим друзьям, пытаясь доказать, что она такая классная»,
1: — признался другой.
0: «Хочется просто ехать в машине, снова услышать эту песню по радио и увидеть за окном чудесную солнечную погоду с бушующим прохладным ветерком, вольно проникающим в салон, очищающим рассудок от ненужных мыслей».
1: Ну, раз хочется, исполняю. Слушаем прямо сейчас. Оффенбах. Be Mine.

0: Реклама.
1: Желание загадай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
2: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум для профессионалов «Дни маркетинга, рекламы и брендинга». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов-финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Admai Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте branddefisday.by.
3: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Что делаешь?
6: В интернете летаю.
5: Ясно.
7: Ясно 500.

0: Или Минска до конца года. Безлимитный интернет до 500 мегабит в секунду. Более 120 каналов телевидения. Безлимитные звонки по сети Белтелеком. Действует ряд ограничений. Подробнее по номеру 123 и на сайте Яснобай.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
4: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
5: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Реклама.
1: Выгодные покупки всегда кстати. Только с 23 по 26 июля на 21 век бай. Большая распродажа. Скидки до 60% на тысячи товаров. Аэрогриль Evolution Aero с чашей 10 литров всего 169 рублей. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
5: А можно только чудо Рекс?
4: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
6: В Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
7: ОАО «Савушкин продукт» в Барановичах приглашает к сотрудничеству грузоперевозчиков с собственным автотранспортом, оборудованным рефрижераторами для доставки молочной продукции в торговую сеть. Телефон плюс 375 44 779 6030.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
8: Это была реклама.
10: Вы слушаете

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». День торговли! Чудесный повод выразить благодарность любимым покупателям не только словами. В сети «Белювелирторг».

0: 495-7-395.
1: Здравствуйте! С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко провел сегодня кадровый день. Глава государства назначил новых министров лесного хозяйства и архитектуры и строительства, сообщает Белта. Руководить Минстрой архитектуры теперь будет Вадим Альшевский, а Минлесхозом Сергей Ульдинович. Также президент назначил новых послов Беларуси в Таджикистане и Мозамбике и согласовал

0: В Гомеле, Могилеве и Витебске будет плюс 23-25, в Бресте и Гродно 20-22 тепла, и в Минске тоже до плюс 22, дождь, возможно, гроза, так что не забудьте зонтики. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
1: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09 +375 29 119 21 09 +375 29 119 21 09 +375 29 119 21 09

0: Забавный медведь, а также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 25 и 26 июля в Дзержинске. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
1: Остался всего один рекламный ролик. Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
2: 7734. Улыбайтесь, люди шире. Стомика.
1: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты. Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер препарат Диавен.
4: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
5: Ножки, Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен, Диавен.
6: Реклама, лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Close.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: Знижки за фишки у Мартин. С 17 червня по 28 липня знижки до 50% на товары для дома и прихожости. Мартин.

0: для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
1: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
2: «Уника? Уника? Уника?»
1: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Ветторг-партнер».
3: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Кустов.
0: Надо знать.
4: Вы знаете, почему вареное яйцо крутится, а сырое нет?
3: Если вы вдруг решите покрутить яйцо на столе, результат может вас удивить. Вареное будет вращаться весело и долго, как волчок, а сырое еле-еле повернется и тут же замедлится. Почему так? Секрет внутри. У вареного яйца все плотное, сваренное. Оно крутится как одно целое, но сырое жидкое. И когда вы начинаете вращать скорлупу, внутри все еще болтается. Жидкость как бы тормозит движение, создавая сопротивление. Получается, вы крутите не яйцо, а только его оболочку. Пока внутренности догоняют скорлупу, яйцо уже теряет импульс и останавливается. Кстати, это простой способ отличить вареное от сырого, если вдруг забыли, какое из них какое. Просто крутаните и смотрите, кто ведет себя уверенней. Так что да, яйца умеют крутиться, но только если жизнь их уже слегка подкипятила. И это надо знать на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из вида.
0: Надо знать.
5: Реклама.
6: Большая распродажа. Отличный повод для выгодных покупок. Только с 23 по 26 июля на 21 век Бай скидки до 60% на тысячи товаров. Стирально-сушильная машина Крауфин с загрузкой до 10,5 килограммов. Всего 1359 рублей. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
7: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Ох, хорошо под теплым душем. А у вас отключили воду? А у меня проточный водонагреватель. Взял в аренду в Минске. На сайте «Погреем Бай». Недорого. И вся семья чистая. Мойтесь летом с «Погреем Бай».
9: Заходи и проверь свою удачу на «Толото Бай». Телефон 017-329-2129.
10: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид» по улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
11: Остался всего один рекламный ролик.
12: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетный...

0: Лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер препарат «Смектосорб».
3: Селезенкин?
4: Есть.
3: Печенкин?
5: Есть.
3: Кишечник? Где кишечник?
4: Расстроился, снова диарея.
6: Смектосорб для лечения острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Не требует разведения водой. Это уже готовая суспензия для приема. Смектосорб. Диарея в ловушке.
7: Реклама. Лекарственный препарат. Ознакомьтесь с инструкцией, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные эффекты. Не рекомендуется применение во время беременности и в период кормления грудью. У детей с острой диареей препарат должен применяться в комплексе с предварительным приемом орального ретрацессионного раствора. У взрослых регидратация назначается при необходимости. Имеется ограничение в продолжительности приема. Максимум 7 дней. Производитель СП ООО «Фармленд».

0: Привет, меня зовут Валентин Середа. Вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. С ним мы сможем снимать любые детали издалека без потери качества, ведь у него ультраширокий объектив и два телеобъектива с трехкратным и пятикратным зумом. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
1: Реклама.
2: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
3: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ.бай.
5: Хозяйка под дождем где-то ходит. А дома хорошо. И в миске кэтфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно. И столько протеина, витаминов и минералов. Кэтфит. Сплошное.
6: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
7: Я все оплатил. Это все теперь наше.
6: Наше все?
7: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
8: Это была реклама.
10: Вы слушаете

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Ослепительная выгода в сети «Белювелирторг». Минус 65% на 20 тысяч золотых украшений и до минус 75% на серебро.

0: и на белювелирторг.бай.
1: Здравствуйте. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко провел сегодня кадровый день. Глава государства назначил новых министров лесного хозяйства и архитектуры и строительства, сообщает Белта. Руководить Минстрой архитектуры теперь будет Вадим Альшевский, а Минлесхозом Сергей Ульдинович. Также президент назначил новых послов Беларуси в Таджикистане и Мозамбике и согласовал назначение новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов власти в Гродненской и Брестской областях. Часть проспекта Победителей перекроют в центре Минска в воскресенье. В этот день в белорусской столице пройдет международный минский триатлон. С 6:45 утра до 12:45 дня нельзя будет проехать по четной стороне проспекта Победителей от Ратомской до проспекта Машерова. До 14:45 по четной стороне проспекта от Парковой до Ратомской. А также с 8:10 до 12:45 по проспекту Машерова от проспекта Победителей до улицы Даумана, пишет СБ «Беларусь сегодня». В Минске появился новый комплекс для контроля оплаты парковок. Об этом рассказал директор парковок столицы Михаил Филиппов и продемонстрировал новинку. Легковушка выделена специальными наклейками, на борту видеокамеры и специальная программа. Пока работу системы будет проверять человек. К слову, по статистике, большинство водителей парковки все же оплачивает. И к новостям компаний. Белгазпромбанк и Банк развития предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.bay и по номеру 120. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 29 копеек, доллар США – 2 рубля 89 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 68 копеек. И в завершении выпуска. Огромные креативные весы установят в Бресте ко дню города. Вместо привычных килограммов они будут показывать, сколько вы весите в драниках, глазированных сырках, креветках, молоке, огурцах или монетах. Всего будет 10 вариантов. А какой из них появится на экране, посетители будут выбирать сами. Также желающие смогут узнать, соответствует ли их вес весу знаменитого брестского фонарщика и выдержит ли их его лестница, сообщает Белта. На этом пока все, а через несколько секунд о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси без осадков. В Гомеле будет до плюс 14, в Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске 10-12 тепла, и в Минске ночью тоже до плюс 12 и без дождей. Завтра днем осадков не обещают только в Витебске, в остальных городах пройдут дожди и грозы. В Гомеле, Могилеве и Витебске будет плюс 23-25, в Бресте и Гродно 20-22 тепла, и в Минске тоже до плюс 22, дождь, возможно, гроза, так что не забудьте зонтики. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
0: Хит за хитом. Весь день.

0: Экспертов более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов-финалистов престижной премии эффективности маркетинга «AdMy Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте brand-day.by.
1: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская, 8.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.

0: диско.
1: Для детей старше 16 лет. Выход в люди на Юнистар. На Юнистар.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
3: «Уника», «Уника», «Уника».
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Бетторг-партнер».
4: Привет, я Валентин Середа. Предлагаю вам выход из этого.

0: и куда съездить на предстоящих выходных.
1: Выход в люди.
0: Тем, кто проводит выходные с семьей, я рекомендую отправиться в Минский зоопарк. В субботу и воскресенье там проходит Динофест. Обещают смех, попкорн и семейный отдых. Парк динозавров 25 и 26 июля превращается в гигантскую игровую вселенную. Будет пенная вечеринка, научное шоу, мастер-классы, розыгрыши призов и даже игра в кальмара. То есть можно и ламу кормить, и убегать от гигантского динозавра, и танцевать в облаках пены. Для родителей, которые хотят выпить кофе, пока ребенок лепит, рисует и проходит квесты, просто находка. Всех, кто давно хотел начать новую жизнь, но все не было подходящего знака, я приглашаю в субботу и воскресенье в ботанический сад. Там в эти дни большой фестиваль саморазвития и здорового образа жизни My Way Festival. С 11 утра до 8 вечера здесь можно все то, о чем мы обычно читаем в соцсетях, но вечно откладываем на понедельник. Йога, функциональные тренировки, латино и зумба, а для самых отважных сеанс гвоздистояния. На мой взгляд, идеальный контраст выходного дня. Здесь же лекции по психологии, ароматерапии и ментальному здоровью. Отдельный повод заглянуть – благотворительная площадка для бездомных животных. Можно принести корм, игрушки и, кто знает, возможно, уйти с фестиваля с новым пушистым членом семьи. Если вашим летним вечерам не хватало кино на открытом воздухе, то в субботу вечером в городском поселке Плещеницы бесплатный кинотеатр под открытым небом в парке имени Набокова. Тот самый формат, когда ты сидишь на пледе с термосом чая, вокруг мерцают фонарики, а на большом экране зрелищный блокбастер или теплое семейное кино. Правда, организаторы честно предупреждают, что все зависит от погоды. И если она подведет, показ перенесут на воскресенье. Но если все состоится, будет очень атмосферно. Только возьмите с собой коврик, плед и репелленты. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется. Всегда. Особенно если это выход в люди.
1: Выход в люди. Лето, музыка, кино. Радио «Юнистар» приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.

0: Реклама. Кофе купил.
1: Вернулась.
0: Билеты в кино.
1: Вернулась.
0: Поужинали.
1: И это вернулось.
0: Что у тебя постоянно возвращается?
1: Кэшбэк по карточке Visa.

0: Банк.бай или по телефону 120.
1: 24 июля не надо спать, нужно со скидкой покупать. Грандиозная вечерняя скидка в гипермаркете Билд. Минус 18% на все 24 июля с 19 до полуночи. Ждем по адресу гипермаркет Билд, съезд из МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билдшоп.бай, телефон 599-69-69.
0: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров, всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Билетики выбирай и играй на ТОЛОТО.бай. Телефон 017-329-2129.
3: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый.

0: Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Остался всего один рекламный ролик.
1: А теперь о погоде на выходные. Гриль-фест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа чевапчичи из свинины полуфабрикат всего 6 рублей 29 копеек за 350 грамм. Подробности на euroopt.by и по телефону +375 44 788 88 80.
2: Это была реклама.

0: скидки до 50%, мастер-классы и розыгрыши. Главные подарки ждут своих победителей. Миля на Независимости 171 ждет именно вас.
1: Выгодные покупки всегда кстати. Только с 23 по 26 июля на 21 век Бай. Большая распродажа. Скидки до 60% на тысячи товаров. Аэрогриль Evolution Aero с чашей 10 литров всего 169 рублей. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
3: Летняя распродажа на LaModa до 15 августа. Кроссовки Adidas, Puma, Reebok со скидками

0: 8-0-29-324-66-66. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро 3 рубля и 29 копеек, доллар США 2 рубля 88 копеек и 100 российских рублей 3 рубля и 68 копеек. И в завершении выпуска стало известно, в какой стране туристов больше, чем самих жителей. Рейтинг составила Всемирная туристическая организация ООН. Первое и особенное место занимает Андорра. Каждый год в эту небольшую страну приезжает около 4 миллионов туристов, а живут там всего около 80 тысяч человек. В результате на каждого жителя приходится 51 турист. Это почти в 5 раз больше, чем у Монако, которая занимает второе место. Там на одного местного приходится 9 туристов. А на третьем месте Мальта и 6 туристов на одного жителя, сообщает РИА Новости. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Ну а прямо сейчас о погоде. И по информации сайта «Погода по этой ночью» в Беларуси без осадков. В Гомеле будет до плюс 14, в Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске 10-12 тепла. И в Минске ночью тоже до плюс 12 и без дождей. Завтра днем осадков не обещают, только в Витебске. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Гомеле, Могилеве и Витебске будет 23-25 выше 0. В Бресте и Гродно 20-22 тепла. В Минске тоже завтра до плюс 22. Дождь и, возможно, гроза. Но я уверена, это наша пятница не испортит. Мы двигаемся дальше и слушаем Леди Гагу, как и обещала папарацци.
2: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без...

17.10, это наконец-то шоу на Енистаре. Рубрика «О чем говорят машины?». Вот кто знает, может быть, сейчас кто-то задумывается, а неплохо бы поменять машинку. Если думаете купить электрокар, тогда следующая информация вам точно пригодится. В Швеции эксперты составили рейтинг электромобилей по долговечности батарей. Проверили почти 10 тысяч машин с пробегом более 100 тысяч километров. Доверяли только профессиональному оборудованию, а не показаниям бортовых систем. И лучше всех показали себя корейцы. На первом месте Kia Niro, на втором Hyundai Kona. У них аккумуляторы сохранили более 97% мощности. На третьем месте снова кореец Kia EV6. А вот лучшим электрокаром Tesla в этом рейтинге оказалась Model 3. Но у нее только 8-е место.

0: Партнер шоу «Моторные масла» и «Автохимия Адека».
1: Пятнадцать часов и 15 минут. Это наконец-то шоу на Юнистар. Это значит, что буквально через минуту 5 сыграем в игру «Главный герой». Ваша задача — понять, что за персонаж у меня на лбу, задавая мне вопросы, ну а я вам буду подсказывать. Нужно дозвониться в студии прямого эфира для того, чтобы принять участие. Так что номер напоминаю: 242-9950, код Минска 8017.

0: Супер кэшбэк 20% на все при сумме чека от 20 рублей. Только 4 дня с 23 по 26 июля. Как мило, что ты с Милой. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
1: Витамин D для вашего дома. Мебельный мегамаркет «Домашний очаг».
2: Матусевича 35.
3: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
7: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
8: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: 17:24. Наконец-то шоу на Юнистар. Это вечер четверга и рубрика «Главный герой». Ну а главным героем сегодняшнего эфира стал Сергей. Добрых вечерочков.
1: Добрый, добрый.
0: Сергей, ну что, вы настроены сегодня на победу?
1: Конечно.
2: В прошлый раз Сергей сказал, что это как-то неудачно. В

0: честно.
1: Так давно это было. Да, ну, да. Я уверена, что второй раз не так стрессово, поэтому, Сереж, сможете собраться и ответить таки правильно на вопрос, что за персонаж у меня на лбу. Задавайте мне вопросы, не стесняйтесь, буду на них отвечать, но сначала три подсказки. И так как партнер главного героя на этой неделе — сервис по поиску работы и работа бай, поэтому одной из подсказок о главном герое станет его профессия. И вы готовы?
0: Да, готов.
1: Ну, конечно, поехали тогда. Вот она профессия: режиссер, корабль и будущее.
0: Мне кажется, это актер?
1: Нет, режиссер. Это режиссер. Его профессия, да. Вот прям сильно легко должно быть.
0: Стивен Спилберг?
1: Нет.
0: Бум.
1: Корабль и будущее. Вот это прям два фильма таких, которые его прославили. Ну, точнее, с одного все началось, а вторым он как бы свой успех закрепил.
0: Это снимает фантастику?
1: Ну, фантастику в том числе. Хотя первый фильм, он такой романтичный, я плакала, на реальных событиях основан.
0: Американский режиссер?
1: Да, абсолютно. Корабль. Тот, который разбился.
0: Титаник, Джеймс Кэмерон.
1: Ну, конечно, ну, господи ж ты, боже мой, так сложно.
0: Ну, я просто думал, какой-то космический корабль.
1: А, космический, ну да, фантастика, будущее, да. Фантастика. Да. Ну, тут же еще, помните, Терминатор?
0: Да, было дело.
1: Да, было дело, и не одна часть, а потом еще и этот, как его, Аватар, вот.
0: Аватар.
1: Да. И это все его рук дело. Ну, а в ваших руках подарочный бокс для поддержания рабочего настроения от Работы Бай. А еще на Работы Бай можно найти больше, чем просто работу. Ведь работа и заработок дают нам возможность исполнять желания. Например, купить велосипед ребенку, о котором он мечтает, поехать в отпуск всей семьей или сделать долгожданный ремонт. Ищите подходящую вам работу, а вместе с ней и возможности на Работы Бай. Ваш рабочий день, Сереж, уже закончился?
0: Вот только припарковался около дома.
1: Ой, класс! Идите, сообщайте хорошую новость родным. Ну и, конечно, оставайтесь на линии. Хочу знать ваш номер. Со всеми остальными мы едем дальше. Миша Миллер и хит «Бам-бам» в эфире «Юнистар».
2: Рубрику представляет «Работа Бай». Бесплатный сайт по поиску работы в разных городах Беларуси.
3: Вы слушаете
4: «Радио «Юнистар».

0: Республики Беларусь на adeka.by.
1: «17.30», наконец-то, шоу на «Юнистар» продолжается. Мы двигаемся в одном ритме, в ритме хитов на «Юнистар» и слушаем «Offenbach Miles Away». Шаткое положение у этих ребят. 20-я строчка, а место в нашем хит-параде «Юнистар» топ-20 только 20. Так что спасайте, ребят, ну, если хотите, конечно. Макс Ян далее и Дания Хэнсон «She's in Love». И Royal Jiggles раньше остальных с хитом «California Dreamin'». Вот, кстати, прямо сейчас Вадим Савин напомнит, кто там в лидерах хит-парада «Юнистар» топ-20, а я призываю вас, голосуйте за любимчиков.

Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3. Avalon Roxton. Vertigo. Номер 2. Bebe Rexha и Faithless. New Religion. Номер 1. Teddy Swims. Mr. Know It All. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Юнистар ТОП-20. Включайте в пятницу.

0: Реклама.
1: Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
2: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09. Или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
3: Сеть магазинов «Соседи» представляет: черная купилка с 23 по 26 июля. Свинина, тазобедренная и лопаточная часть всего 12,99 за килограмм. Черешня всего 12,99 за килограмм.
4: Соседи, всегда выгодно зайти.
3: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
5: Летняя распродажа на LaModa. До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на LaModa.бай и по телефону 8044-784-8484.
6: Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-2129.
7: Ох, хорошо под теплым душем. А у вас отключили воду? А у меня проточный водонагреватель. Взял в аренду в Минске. На сайте «Погреем бай». Недорого. И вся семья чистая. Мойтесь летом с «Погреем бай».
0: Остался всего один рекламный ролик.
8: Что делаешь?
9: В интернете летаю.
8: Ясно.
10: Ясно 500. Скидки на пакеты услуг Ясно 500 для жителей Минска до конца года. Безлимитный интернет до 500 мегабит в секунду. Более 120 каналов телевидения. Безлимитные звонки по сети Белтелеком. Действует ряд ограничений. Подробнее по номеру 123 и на сайте Ясно.бай.
0: Это была реклама.
11: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамаў «Мартин».
12: С четверга по неделю

Зубьев по пряди – это механическая нагрузка на стержень волоса. Сегодня разбираемся, как выбрать расческу, которая не травмирует волосы. По словам специалистов, главный враг красивых волос – статическое электричество. При контакте волоса с пластиковой расческой на поверхности стержня появляется заряд, который делает пряди более жесткими и склонными к спутыванию. И когда волос уже наэлектризован, каждое движение расчески усиливает трение, а значит, разрушает кутикулы. Самый простой способ понять, что пора менять расческу – прислушиваться к звуку. Если при расчесывании слышен треск, значит, на поверхности прически накапливается статический заряд, а стержень волоса подвергается трению. Этим чаще всего грешат пластиковые расчески. А еще пластик из нестойких полимеров часто имеет грубые швы и острые переходы между зубьями, и это тоже вредит волосам. Вместо них парикмахеры рекомендуют использовать расчески из дерева, карбона или бесшовные силиконовые модели. Правда, в случае с деревянными

0: 17:41. Это наконец-то шоу на Юнистар. И вдогонку летит невероятнейшая новость. Вот зачем вам кондиционер в жару? Зачем? Кто-то спросит. Я, например. Вы ответите: да не надо, у меня тыква есть. Кажется, со стороны максимально странный этот разговор, но нет, в Китае так и делают. Там в жаркие ночи стали укладывать детей спать в обнимку с восковыми тыквами. Они популярны в Азии. Плоды у них большие, длинные и долго сохраняют прохладу. А еще они вкусные и долго хранятся. Так что вот лето закончится, можно и на кухню отнести. А вообще, если выращивать такие в своем огороде, можно и в аренду сдавать. Вот вам, пожалуйста, бизнес-план на следующее лето, если в этом году как-то не богат ваш огород на урожай тыкв. Вот мне интересно, а с кабачками такая тема прокатит? А то вечно, вот ближе к концу лета, вот эти вот все шуточки про кабачки и о том, что можно оценить, насколько ты хороший друг, заглянув к тебе в холодильник и не увидев там ни одного кабачка, да? Ладно, шутки шутками, но попробовать стоит.
1: Рубрику представляет «СПА Ривьера». Место вашего отдыха и перезагрузки.
2: Лето. Сезон путешествий и отдыха. Подарите себе незабываемый отпуск в СПА Ривьера. Яркие впечатления, чистое блаженство и перезагрузка. Без дальних перелетов и суеты. Проспект Победителей, 110. Телефон 7884.

0: приближаемся к драйв-чату, в котором будем болтать с вами сегодня о том, какое приглашение или предложение оказалось для вас судьбоносным. Может быть, случайный прохожий пригласил вас на модный показ, и в итоге вы сменили профессию. А может быть, родственники пригласили на новоселье, и там вы встретили свою судьбу. А может быть, банальное приглашение на свидание заставило вас по-другому посмотреть на родной город? 610-9950, код 29, это телеграм Юнистар. Как всегда, болтаем именно тут. Ну а прямо сейчас я расскажу о пробках в столице. Обновляю сервис Яндекс.Карты, и новости у меня, ну, так себе для автомобилистов. Хорошо тем, кто до дома уже доехал. Вот что я вам хочу сказать, потому что пробки сейчас на 8 баллов из 10. Очень серьезные. По самым крупненьким пробежимся, ой, и все равно застрянем. Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта больше получаса. Киселева от Площади Победы до Максима Богдановича 23 минутки. Полчаса на Куйбышева от Кульман до Киселева. 20 минут. Захарово-Смоленская от Андреевской до Ленина. 20 минут на Козлова на проспекте Машерова. Простоите от Платонова до Куйбышева, много машин. 15 на Академической. Застрянете на улице Сурганова от переулка Козлова до проспекта Независимости. На МКАДе две пробки. От Нестерова до Дачной улицы. Это первая на 7 минут и вторая на 5 минут от Чижевских до Игуменского тракта. 17 минут. Партизанский проспект от Селицкого до Ангарской. В общем, пробки внушительные. Ну и нам есть чем вас спасать. Это, конечно же, хит за хитом на Юнистар. Я уверена, что вместе с Офелис Бэкстер время пролетит незаметно. Вот, проверим.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
3: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. Плюс 7-375-29-119-21-09. Плюс 375-29-119-21-09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
4: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
5: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
4: Почему ты раньше молчала?
6: Все для школы и творчества в 3 цены.
7: Что для вас работа? Стабильный доход?
8: Это классная команда и карьерный взлет.
9: Сыну велик, а в доме новая крыша.
10: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
11: Работа – это способ исполнить мечты.
12: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
13: Дорогой, скажи мне 3 заветных слова.
14: Я все оплатил. Это все теперь наше.
13: Наше все?
14: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось.
15: Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
16: Остался всего один рекламный ролик.
17: А теперь о погоде на выходные. Грильфест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа шашлык из филе птицы пряный полуфабрикат всего 13 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
18: Это была реклама, а дальше мировой хит.
19: Партнер препарат Диавен.
20: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
21: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
22: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Белорусс.

17:55. Это наконец-то шоу «Ныне старый», рубрика Drive Chat, в которой вы мне сегодня рассказываете, как какое-то простое предложение оказалось для вас судьбоносным. Как-то подружка предложила помочь ей по работе. Она маркетолог. А я до этого была домохозяйкой до мозга костей и понимала, что мое это только создавать уют. И как же я втянулась. И знаете что? Работаем сейчас вместе с подружкой. Написала Танюша. И наверняка слушали нас, девчонки, на работе. И похвастались. Вот и вы похвастаетесь, какое приглашение или предложение оказалось для вас судьбоносным. В телеграме «Инистар» расскажите обязательно. 610-9950, код 29. Юнистар.

0: Партнер шоу «Моторные масла» и «Автохимия Адека».
1: Моя сегодня с утра тарахтит и тарахтит.
2: А моя такая тихая.
1: Чем ты ее успокаиваешь?
3: Заливаю моторное масло Адека. Качественные европейские смазочные материалы для авто, мотоциклов и других видов техники от официального дистрибьютора в Республике Беларусь на adeka.by.

0: 17:59. Это, наконец-то, шоу «Ныне не старый». Мы двигаемся в ритме хитов, естественно, навстречу пятнице. BTS и Swim. Немножечко поплаваем, но хотя тут все погода решает. Я надеюсь, не зальет. Зиверт, я это Л. Эту аббревиатуру очень приятно расшифровать. Желаю каждому из нас услышать эти три слова, которые согреют. The Black Eyed Peas раньше остальных. Ну и по их мнению, нашу вечериночку мы только начинаем. Но мы продолжаем, и впереди все самое интересное.
1: Привет, меня зовут Валентин Середа. Вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. С ним мы сможем снимать любые детали издалека без потери качества, ведь у него ультраширокий объектив и два телеобъектива с трехкратным и пятикратным зумом. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
2: Реклама. Хотите в подарок вентилятор, современный аэрогриль или большой бассейн? Тогда вам в Милю. 24 июля с 14 до 19.00. Стройфест на Независимости 171. Скидки до 50%. Мастер-классы и розыгрыши. Главные подарки ждут своих победителей. Миля на Независимости 171 ждет именно вас.
3: На выходные в отель у замка прибывает его величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфар путешествия.
4: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская 8.
5: Дзержинск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 25 и 26 июля в Дзержинске. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
6: Пора в ОМА. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
7: Это была реклама.
9: Вы слушаете

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». День торговли! Чудесный повод выразить благодарность любимым покупателям не только словами. В сети «Белювелирторг» по 31 июля потрясающие скидки до 75%. Специальные бонусы и приятные подарки. Подробности на «Белювелирторг»

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко прокомментировал решение пригласить граждан Узбекистана на работу в Беларусь. Президент подчеркнул, что вокруг темы трудовой миграции поднялась целая буря. При этом Александр Лукашенко напомнил, что во многих регионах Беларуси не хватает людей. Поэтому, по словам президента, позиция государства здесь предельно прагматична. Если есть нехватка рабочих рук, приглашать специалистов из Узбекистана. Если нет, справляться своими силами. Александр Лукашенко отметил,

0: доступом к здравоохранению и образованию, а также жильем, сообщает Белта. Белорусским студентам станет проще устроиться на работу во время учебы. Постановление об этом приняло Минтруда. Документ вступит в силу завтра. В министерстве пояснили, что принятые изменения дают возможность нанимателю принимать на работу студентов, которые закончили второй или третий курсы вузов. Студенты официально смогут работать бухгалтерами, инженерами-программистами, юрисконсультами, экономистами, инспекторами по кадрам, тестировщиками программного обеспечения и переводчиками. Всего же в списке около 40 специальностей, передает телеканалу НТ. Необычный арт-объект появился недалеко от одной из главных достопримечательностей Беларуси. У Каменецкой башни установили гигантский кошелек, из которого торчит 5-рублевая купюра и высыпаются монеты. Высота арт-объекта около 2,5 метров. Купюра для кошелька и такая концепция выбраны не случайно, ведь на 5-рублевке изображена именно Каменецкая башня. Новый арт-объект стал подарком городу, который в этом году отмечает свое 750-летие, сообщает Белта. И к новостям компании. Только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 29 копеек, доллар США – 2 рубля 88 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 68 копеек. И в завершении выпуска. Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм заработал на чемпионате мира по футболу больше Шакиры и Джастина Бибера. Основной доход, а это около 25 миллионов долларов, Бекхэму принесли рекламные контракты с крупными брендами, а также участие в мероприятиях турнира. Для сравнения, Шакира, выступавшая на церемониях открытия и закрытия чемпионата мира, получила на 5 миллионов меньше, а Джастин Бибер, исполнивший песню в перерыве финального матча, получил всего 16 миллионов долларов. Доход Бекхэма также оказался примерно на 11 миллионов больше призовых, которые получила сборная Англии за третье место на чемпионате мира. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Партнер новостей – Брестский мясокомбинат.
2: Брестский мясокомбинат в 6-й раз стал лауреатом конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества за 2025 год, чем подтвердил свой статус, постоянный уровень качества и расширение ассортимента продукции. Брестский мясокомбинат благодарит правительство Республики Беларусь за высокую оценку своей деятельности.
3: Ну а прямо сейчас в погоде. По информации сайта Погода.бай, и ночью в Беларуси без осадков. В Гомеле будет до плюс 14, в Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске 10-12 тепла. И в Минске ночью тоже до плюс 12 и без осадков. Ну, слава богу. Завтра днем осадков не обещают только в Витебске, а в остальных городах в пятницу. Дожди и грозы. В Гомеле, Могилеве и Витебске 23-25. Ну, хоть потеплее, уже получше. В Бресте и Гродно 20-22 тепла. В Минске днем завтра тоже до плюс 22. Дождь и, возможно, гроза, так что зонтик, да, наш неотъемлемый аксессуар на ближайшие несколько дней, я надеюсь.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: Если вам кажется, что ваша машина очень чистая, то очень скоро я вас в этом разубежу. Как давно вы мыли руль? Да, протирать салфетками, оказывается, не считается. А вот я тоже думала, что именно так мою свою машину. Эксперты делать это не советуют вообще, ведь так вы стираете защитный слой. Я тут думаю, что ж меня муж за это ругает? Оказывается, он знает чуточку больше. А мыть руль стоит, ведь это самая грязная вещь в салоне, ну еще бы. Поскольку основная грязь на руле – это жир от наших рук, можно воспользоваться средством для мытья посуды. Но его стоит развести в воде и нанести пену губкой или тряпочкой на руль, а не лить сразу концентрат. Затем удалите остатки средства влажной тряпкой и вытрите насухо. Если руль кожаный, воспользуйтесь специальным средством для ухода за кожей. Кондиционер увлажнит ее и создаст дополнительную защиту. Ну вот, теперь отправляюсь в магазин, придется мужу новый пунктик добавлять в расходы. Мол, для моей кожи и для кожи в машине, чтобы она подольше оставалась свежей и молодой.
1: Вы слушаете.
2: Радио Юнистар.

0: Партнер шоу «Моторные масла» и «Автохимия Адека».
1: Восемнадцать часов и 17 минут. Это наконец-то шоу на Юнистар. Игра «Прозевать невозможно», которая поможет нам взбодриться. Я уверена, что в четверг вечером силушки на исходе, да и погода, она, собственно, делает свое дело.

сонливость и желание зевнуть. Вот что чаще обычного случается с нами. Но нет, зевать сегодня мы не будем. А это за нас делают хитовые исполнители. Уже начинают здороваться со мной в Телеграме и Нестар. Здравствуйте, здравствуйте, Андрей. Да, сейчас сыграем. Но сперва о мотивации. И да, конечно, напомню правила игры. Вам нужно будет понять, какое слово пропустили наши хитовые исполнители. Вместо сладкого зевка прислать его в Телеграм Юнистар первым. Если справитесь, тогда все, считайте подарок у вас в руках. Победители получат набор кормов для собак и кошек от компании ВВП Зоовет и ее проекта «Мой питомец». Куда присылать варианты? 610-9950, код 29. Я желаю всем успехов и верю. Катя пишет, что можно было здороваться. Ну, конечно, я же все ваши сообщения вижу. Ой, какие вы наивные, молодцы мои хорошие. А вот Максим уже командует, мол, поехали. Не знаю, Максим, я могу еще поболтать, тут решаю я. Ладно, поехали, действительно, нажимаю на плей.

0: Очень интересно. Разделились вы в своих мнениях. Но все-таки, какое слово пропущено, я вам скажу буквально через пару минуток. А пока давайте о пробках поговорим. В столице сейчас пробки на 7 баллов из 10. И где? На улице Козлова, на проспекте Машерова от Платонова до Куйбышева самая крупная в эти минуты пробка на 20 минут. Рискуете задержаться? Хотя нет, вот вижу еще одну пробку на Захарова, Смоленская, от Андреевской до улицы Ленина. 25 минут, та-дам! Змитрака, Бедули, Первомайская, Ульяновская, от Козлова до Ленина, 16 минуток в пути. 16 на Ванеева, от Долгобродской до Партизанского проспекта, 12-минутных пробок вот прям достаточно. Максим Богданович, от Ленина до проспекта Машерова, притормозите на Ульяновской улице до Первомайской, от Энгельса до Захарова. Якуба Колоса, Красная, от Дорошевича до проспекта Машерова, тоже 12 минут. На Минской кольцевой, 10-минут пробка от Нестерова до Дачной и на МКАДе от лейтенанта Кижеватова до Козинца. Но уже приятных 6 минут. Аня Васильева рядышком с каждым из вас. И скоро вернусь для того, чтобы подвести итоги игры. Прозевать невозможно.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Реклама.
3: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.
4: Что ты выберешь? Доходность или надежность?

0: на сайте bankdobrobyt.by, в офисах продаж и по телефону 5-222-111.
1: Сеть магазинов «Соседи» представляет. Черная купилка. С 23 по 26 июля. Свинина, тазобедренная и лопаточная часть всего 12,99 за килограмм. Черешня всего 12,99 за килограмм. Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
2: Летняя распродажа на Ламода. До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на Ламода.бай и по телефону 8044-784-84-84.
3: У магазинов «Мила» день рождения. Супер кэшбэк 20% на все при сумме чека от 20 рублей. Только 4 дня. С 23 по 26 июля. Как мило, что ты с Милой.
2: Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте «Мила.бай».
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и хамелеон в Биомаркет. Только с 24 по 26 июля. Арбуз 1 килограмм, всего рубль 99. Тазобедренная и лопаточная часть свиная, 13,49 за 1 килограмм.
6: Выгода с Гиппо и Биомаркет.
5: Подробности на gippo.by и biomarket.by. Телефон 017-378-5040.
4: Это была реклама, а дальше мировой хит.
0: Партнер – препарат Смектосорб.
7: Праздники, пикники, конечно, хорошо.

0: 18:27. Это, наконец-то, шоу на Енистар. И прямо сейчас будем подводить итоги игры. Прозевать невозможно. Ну что, у нас тут Егор Крид был и Молли. Вы эту песню знаете, так что с заданием многие справились. Хотя были те, кто сомневались. Давайте слушать.
1: Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня...
0: Так, тут два варианта. Если ты меня разлюбишь или если ты меня забудешь. Так-так, из песни слов не выкинешь, так что слушаем оригинал.
1: Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня забудешь...
0: Все-таки забудешь! Я поздравляю всех, кто ответил правильно. Вы умнички! Ну а раньше остальных с этим заданием справилась Олеся. 19-16, последняя цифра номера. Вот как успела всех опередить. Я в шоке. Даже всех тех, кто со мной здоровался, пытаясь быть первым, а? Ну, клево. Выходит, подарок ваш. Я с удовольствием вручаю вам набор кормов для собак и кошек от компании ВВП Зоовет и ее проекта «Мой питомец». А 25 и 26 июля приходите в ТРЦ «Палаццо» на масштабную яркую международную шоу-выставку «Кошек. Королевство кошек». Вас ждут увлекательные презентации редких и экзотических пород, большая юбилейная шоу-программа, конкурсы красоты, награждение призеров рейтинга Всемирной Федерации Кошек и многое-многое другое. Мои поздравления победителю, точнее, победительницу. Ну, а мы за всеми остальными едем дальше и слушаем Артемос и «I like the way you kiss me». Ох, как люблю этот хит.
2: Рубрику представляет компания «ВВП Зоовет». Корма «Суперпремиум» и «Холистик» классов «Блиц», «Оптима Нова» и «Травет Плюс» от компании «ВВП Зоовет» – это оптимальные и по-своему уникальные рационы на основе свежего мяса и натуральных ингредиентов для здоровой и счастливой жизни ваших питомцев. Подробности на «ВВП Зоовет.бай».
3: Радио «Юнистар».
4: «Юнистар».

0: Партнер шоу «Сервис заказа лекарств аптека.бай».
1: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита!
2: Счастье!
1: Лакто Флорене!
2: Что это?
1: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
2: Поняла! «Лакто Флорене». Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
0: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
1: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеется противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
3: Восемнадцать часов и 33 минутки. Наконец-то шоу на Юнистар продолжается, а мы двигаемся дальше. I'm moving to the sun. И, конечно, хотелось бы двигаться под солнечными лучами, но уж как есть. Разгоняем тучи хитами и слушаем Платон «July Over». А еще G5 «Find a Way» чуточку раньше. Раньше остальных.

0: номер один. Teddy Swims, Mr. Know It All. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама. Хотите в подарок вентилятор, современный аэрогриль или большой бассейн? Тогда вам в Милю. 24 июля с 14 до 19.00. Стройфест на Независимости 171. Скидки до 50%. Мастер-классы и розыгрыши. Главные подарки ждут своих победителей. Миля на Независимости 171 ждет именно вас.

0: Смертикомет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. После лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонопласт.
1: Эос. Эос. Эос. Ортопедический.

0: шоу. 18:43. Это наконец-то шоу на Юнистар и рубрика «Вдогонку». И знаете что? Забудьте про тренировки с личным тренером. Эксперты говорят, что всего одно упражнение работает в разы лучше бега и создает эффект индивидуальных занятий. Итак, что же это? И это езда на велосипеде. Возможность переключать передачи позволяет мышцам поддерживать темп во время разгона. Вот как будто бы тренер корректирует нагрузку. В общем, вы знаете, чем заняться на выходных. И тут самое главное, чтобы с погодой повезло. Эх, надеюсь, что солнышко выглянет и будет так, как в следующем хите. Будем двигаться под хит за хитом, под солнцем.
1: Рубрику представляет «СПА Ривьера». Место вашего отдыха и перезагрузки.
2: Лето. Сезон путешествий и отдыха. Подарите себе незабываемый отпуск в СПА Ривьера. Яркие впечатления, чистое блаженство и перезагрузка. Без дальних перелетов и суеты. Проспект Победителей, 110. Телефон 7884.
3: Это Юнистар.
4: Юнистар.

0: 18.47, наконец-то шоу на Юнистар продолжается. Приближаем пятницу диалогом в драйв-чате. Вы мне рассказываете, какое приглашение оказалось для вас судьбоносным. Приглашение сходить куда-то или предложение составить компанию. Что из этого вышло? 610-9950, код 29. Может быть, ваша жизнь перевернулась с ног на голову. Вы поняли, что до этого жили абсолютно неправильно. Что это за случай такой был, а? Расскажите мне. Очень-очень интересно. В конце концов, обожаю вот эти вот все невероятные истории. Нужно ж верить в чудо. И вы меня каждый раз в этом убеждаете. О пробках поговорим вот сейчас. Ой-ой. Ой-ой. Ну почему вы еще не разъехались? Я думала, мы тут ненадолго. Ну нет, пожалуйста, получайте. Улица Киселева от площади Победы до Максима Богдановича. 25 минут в пути. Ребята, мы с вами надолго. Будем слушать хит за хитом. Захарова Смоленская от Андреевской до Ленина 16 минут. По 12 минут на Максима Богдановича от Ленина до проспекта Машерова. Козлова, проспект Машерова от Платонова до Красной улицы. На Куйбышева тоже подольше послушает хит за хитом от Кульман до улицы Машерова. 10 минут в пробке. 6 на Ленина от Интернациональной до Кирова. 6 на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта. Орловская от Лили Коростояновой до Сморговского тракта. Тоже 6 минут. Даже в этих пробках мне так приятно быть рядышком с вами и слушать хит за хитом «Поп» и Тима Мас, Брайан Молка, «First Day» буквально через 2 минуты.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Реклама.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
3: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
4: Летняя распродажа на LaModa. До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
5: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27, телефон 8029-226-2868.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Паравома. Перфоратор мощностью 800 ватт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.

0: 18.56, наконец-то шоу на Юнистар продолжается рубрикой «Драйв-чат», где вы мне рассказываете, какое приглашение оказалось для вас судьбоносным. Мариш пишет, сходила в гости к одногруппнице, а через год ее брат сделал мне предложение. Вот это удачно сходила. За компанию Света пошла на мастер-класс по рисованию и теперь сменила профессию. Из бухгалтера ушла в графические дизайнеры. Вот я тоже как-то так за компанию сходила на курсы массажа, и теперь муж хвастается, что дома у него собственный массажист. Но все мы знаем, что? Что? Сапожник без сапог.
1: Это радио.

0: Партнер шоу «Сервис заказа лекарств аптека.бай».
1: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита!
2: Счастье!
1: Лакто Флорене!
2: Что это?
1: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
2: Поняла! «Лакто Флорене». Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
0: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
1: Реклама «Биологически активная добавка». Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеется противопоказание и побочные реакции. Производитель Монте-Фармако, OTC, SPA, Италия.

0: Наконец-то шоу на Юнистар продолжается, как и наш вечер четверга, и он неумолимо приближает пятницу. Ну а мы будем слушать Алана Уокера уже буквально через 10 минут. И моя Мишель. Мартин Гаррикс раньше остальных. С хитом Animals. Сразу же после прогноза погоды появится.
1: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай мощный моющий робот-пылесос NarvaFreo X Ultra с технологией сжатия пыли и щеткой защиты от наматывания волос со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 54 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: У магазинов Мила.

0: 23 по 26 июля. Как мило, что ты с Милой. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
1: Витамин D для вашего дома. Мебельный мегамаркет «Домашний очаг».
2: Матусевича 35.
3: Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» Барановичах приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 8 0163 59 95 24 8 0163 59.

0: «Правила вкуса» 4 рубля 59 копеек за 2 килограмма. Масло подсолнечное «Гуд» 3 рубля 69 копеек за 800 миллилитров. «Маяк» – мы снижаем цены. Предложение действительно с 20 июля по 2 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 00.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Ослепительная выгода в сети «Белювелирторг». Минус 65% на 20 тысяч золотых украшений.

0: и строительства, сообщает Белта. Руководить Минстройархитектуры теперь будет Вадим Альшевский, а Минлесхозом Сергей Ульдинович. Также президент назначил новых послов Беларуси в Таджикистане и Мозамбике и согласовал назначение новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов власти в Гродненской и Брестской областях. Часть проспекта Победителей перекроют в центре Минска в воскресенье. В этот день в белорусской столице пройдет международный минский триатлон. С 6:45 утра до 12:45 дня нельзя будет проехать по четной стороне проспекта Победителей от Ратомской до проспекта Машерова. До 14:45 по четной стороне проспекта от Парковой до Ратомской. А также с 8:10 до 12:45 по проспекту Машерова от проспекта Победителей до улицы Даумана, пишет СБ «Беларусь сегодня». В Минске появился новый комплекс для контроля оплаты парковок. Об этом рассказал директор парковок столицы Михаил Филиппов и продемонстрировал новинку. Легковушка выделена специальными наклейками, на борту видеокамеры и специальная программа. Пока работу системы будет проверять человек. К слову, по статистике, большинство водителей парковки все же оплачивает. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 29 копеек, доллар США – 2 рубля 89 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 68 копеек. И в завершении выпуска. Огромные креативные весы установят в Бресте ко дню города. Вместо привычных килограммов они будут показывать, сколько вы весите в драниках, глазированных сырках, креветках, молоке, огурцах или монетах. Всего будет 10 вариантов, а какой из них появится на экране, посетители будут выбирать сами. Также желающие смогут узнать, соответствует ли их вес весу знаменитого брестского фонарщика и выдержит ли их его лестница, сообщает Белта. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Ну а прямо сейчас о погоде и по информации сайта Погода.бай. Этой ночью в Белоруссии без осадков. В Гомеле будет до плюс 14, в Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске 10-12 тепла, в Минске ночью тоже до плюс 12 и без дождей. Завтра днем без осадков будет только в Витебске, а вот в остальных городах пройдут дожди и даже возможны грозы. В Гомеле, Могилеве и Витебске 23-25 с плюсом, в Бресте и Гродно 20-22 тепла, в Минске тоже до плюс 22 в пятницу, но дождь и возможна гроза. Так что не забудьте зонтики и свое хорошее настроение, хотя его всегда можно найти тут, на Юнистар.
2: Юнистар. Хит за хитом. Весь день.

0: 19.12, часики сверили, а сейчас новости из мира авто. Вот честно, не знаю, зачем в 2026-м рекламировать автомобили из 60-х, но в компании Ford зачем-то это сделали. Там вспомнили свой концепт-кар, который в далеком 1964-м оказался чудом из чудес, и сняли для него полноценный рекламный ролик. Слоган гласит, что это настоящая гостиная на колесах. Действительно, ведь благодаря габаритам там можно уместить просторный детский диван и даже детскую комнату на месте багажника. Что самое интересное, детская отделялась от салона стеклянной перегородкой, чтобы родителям нервы не трепать, я так понимаю. Но вот почему концепт казался революционным? Там была навигация на передней панели и мониторы для развлечения пассажиров. Плюс многозонный климат-контроль и оригинальная подсветка. Все это, конечно, прекрасно, только реклама зачем? Может, это возможность вспомнить, как это было и к чему пришла компания? А вот если взглянуть с этой стороны, то это видео умеет очень даже философский подтекст, потому что каждому из нас порой нужно вспоминать, где мы были и к чему пришли. И, конечно, почаще хвалить себя любимого.
1: Радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

двигаемся дальше навстречу вечеру пятницы. Поверьте, он наступит раньше, чем вы успеете оглянуться. А вот что ждать от пятницы, это я вам с удовольствием расскажу. Деловой гороскоп на завтра узнаем уже буквально через 10 минут. Так и сейчас тут Juicy Beat, а еще Kygo и Stole the Show. Это хит за хитом на Unistar.

0: 26 июля. Банан 1 килограмм всего 3,49. Порошок стиральный Персил 17,99 за 3 килограмма.
1: Выгодно с Гипбай и Белмаркет.
0: Подробности на gipba.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление.

19:25. Наконец-то шоу на Юнистар продолжается деловым гороскопом на завтра. Овны, как всегда, начинаем с вас. Завтра вам мила будет любая компания, и вы уж постарайтесь быть милы и ей. Тельцы. Завтрашние события нужно воспринимать серьезно, даже если они вызывают у вас приступы неудержимого хохота. Тем более, что последствия этих самых событий вы очень скоро на себя ощутите. Близнецы, завтра вам стоит быть весьма избирательным в темах для разговора и о некоторых

0: вещах бы лучше промолчать. Если не знаете, о чем именно, лучше вообще не разговаривайте. Раки, завтра вам нигде не стоит появляться без предупреждения, потому что вы можете оказаться перед закрытыми дверями. Иначе есть риск расстроиться, правда? Проснется завтра еще способность и желание усиленно мыслить. Вот что добавили от себя звезды Львы. Завтра хороший день для принятия ответственных решений, проведения торжественных мероприятий и других тому подобных занятий. Ох, у Львов пятница будет. Нынче вы даже можете войти в историю, если захотите, конечно. Но только подумайте хорошенечко, ведь выйти оттуда не получится. Девы, завтра вас посетит несколько игривое настроение. Подготовьте к нему окружающих, иначе кто-нибудь может решить, что вы свихнулись от перерасхода умственной энергии. Ну да, в пятницу все может пойти не по плану. Весы, возможно, вам предстоит довольно длительная поездка. Будьте готовы быстро собрать чемодан. Скорпионы, вам нужно быть несколько более спокойным и уравновешенным завтра, чем обычно. Взрывы эмоций будут иметь слишком сильный резонанс. Стрельцы, завтра большую роль будут играть разного рода случайности. В связи с этим обстоятельством тратить время на какое-то планирование вообще бессмысленно. Козероги, завтрашний день вам нужно посвятить трудам физическим, от умственной работы иногда нужно и отдохнуть, а то думатель сломается. Водолеи, на то, как будут развиваться события завтра, удивительно большое влияние окажут дела давно минувших дней. Так что прошлое изменить не удастся, придется смириться. Ну и как-то постараться выкрутиться, что ли. Но звезды говорят, у вас получится, рыбы мои. А у вас день будет просто прекрасным. Вы будете в наилучшей форме, все будет получаться. Все будут с вами предельно милы. И вы легко получите желаемое в разумных, конечно же, пределах. Вот такую вот пятницу нам обещают звезды. А я обещаю, что дальше будет весело, игриво и бодро, потому что Сабрина Карпентер врывается в эфир с хитом «Эспрессо». Взбодримся.
1: Юнистар. Хит за хитом.

0: 19:31. Это наконец-то шоу «Дэнни Стар». Двигаемся в ритме хитов. И Тедди Свимс, мистер Know It All. Этот парниша есть в нашем хит-параде «Дэнни Стар» топ-20 на первой строчке. На минуточку. А вот как вы распорядитесь своими лайками, узнаем уже завтра. Вадим Савин подведет итоги, а мы послушаем «One More Time». И Питбуля в компании Кристины Агилеры «Feel This Moment». Потрясающий призыв, я считаю. Будем наслаждаться каждым мгновением, потому что каждый из них приближает нас к пятнице и, конечно, к выходным. Ну а строить план на выходные будем прямо сейчас вместе с Валентином Середой. Выход в люди!
1: Реклама. Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Хотите чудо? Рекс, пекс, фекс.
0: А можно только чудо Рекс?
2: Можно. Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
0: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум для профессионалов «Дни маркетинга, рекламы и брендинга». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов-финалистов престижной премии эффективности маркетинга «AdMy Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте branddefisday.by.
1: Это была реклама.

0: Выход в люди на Юнистар. На Юнистар.
1: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
2: «Уника? Уника? Уника?»
1: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленные в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Ветторг-партнер».
3: Привет, я Валентин Середа. Предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это выход в люди в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
0: Выход в люди.
3: Любителей атмосферных праздников я приглашаю в музей архитектуры и быта Озерцо. Это в 5 километрах от МКАДа. В субботу там пройдет фестиваль «Белорусское лето» у стыли «Скансен». «Скансен» — это как раз и есть музей старинного быта под открытым небом. Днем обещают полное погружение в традиции, можно походить в настоящих лаптях, поиграть в лапту, послушать сказки у печи и освоить ремесла. В 4 часа пенные забавы для детей под народные мелодии в современной обработке. Организаторы советуют родителям взять сменную одежду и полотенце. Будет мокро, весело и очень фотогенично. А вечером караоке, танцы и концерт. А еще организаторы устроят символический обряд сжигания забот в специальном костре. Если душа просит чего-то камерного и тактильного, отправляемся в короткое путешествие в агрогородок Гудевичи Мостовского района. Там в субботу проходит Гудевицкий текстильный фест. Можно будет сесть за настоящий старинный ткацкий станок и под чутким руководством мастеров соткать полоску ткани или сплести народный пояс. Тот самый, что когда-то и одежду держал, и от дурного глаза оберегал. Нам покажут традиционный мостовский строй и повседневный, и праздничный, а еще обещают танцы, конкурсы и концерты. Словом, тот случай, когда уезжаешь не с магнитиком, а с собственноручно сделанной льняной красотой. И раз уж речь зашла об оберегах, в Минске в музее Якуба Колоса открыта очень уютная выставка. Называется она «От злого очарования до счастливого вертания». Она про обереги и про то, во что верили наши прапрабабушки, как защищали дом, привлекали удачу и отгоняли тревоги с помощью простых вещей, трав, нитей и предметов быта. Без скучной теории, зато с душой. Идеально для неспешной прогулки вдвоем или в одиночку, когда хочется красоты и чудо. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда, особенно если это выход в люди.
0: Выход в люди.

Уверена, среди нас есть поклонники секретных материалов. Так вот, хорошая новость для таких. Агент Скали снова в деле. На .by рассказали, что Джиллиан Андерсон, которая сыграла Скайли, анонсировала новый набор Лего. Да, сделали это в духе фильма. В ролике Скайли получит

0: кабинет или воспроизвести сцену с инопланетянами прямо у тебя на столе. Вот, кажется, пора составлять список того, чего хочется на день рождения, ну или хотя бы на Новый год. Что-то мне подсказывает, что стоит такой набор, будет-то недешево. Это можете подарить не на день рождения, но еще и на Новый год. Вот так это будет звучать. Да.
1: Рубрику представляет «СПА Ривьера». Место вашего отдыха и перезагрузки.
2: Лето. Сезон путешествий и отдыха. Подарите себе незабываемый отпуск в СПА Ривьера. Яркие впечатления, чистое блаженство и перезагрузка. Без дальних перелетов и суеты. Проспект Победителей, 110. Телефон 7884.
3: Радио Юнистар.
2: Юнистар.
3: Хит за хитом.

0: 19:48. Это наконец-то шоу на Енистары. Рубрика «Драйв-чат». Будем закругляться этим вечером. Я спрашивала у вас, какое приглашение оказалось для вас судьбоносным. Вот в случайностях, которые не случайны. Сергей написал, работал мастером цеха, его начальника производства повысили до замдиректора. И вот, значит, как-то прихожу я, пишет к нему на планерку, поздравляю и говорю, такая должность у вас высокая. А заместителя нет, не дело. Наверное, я бы с вами сработался. И вот спустя месяц, что вы думаете, вызывает директор Сергея к себе и предлагает ему должность начальника производства. Тут нужно сделать один лишь только вывод. Важно оказаться в нужном месте в нужное время. И ладно, второй вывод. Не надо стесняться. Таня пишет. Пошла на встречу выпускников друга одноклассника, познакомил он ее с бывшим однокурсником, и через 5 месяцев поженились, 2 года вместе, 2 детей. Слушайте, если вас сегодня куда-то позвали, а вы решили, что идти не надо, потому что дождь, потому что боитесь испортить новые кеды или прическу, ребята, вы можете упустить какую-то судьбоносную встречу, так что ни в коем случае не отказывайтесь.
1: Реклама.
2: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
3: EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
4: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфар путешествия.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
6: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
7: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: 19 часов и 56 минут. Это, наконец-то, шоу «Ныне старый». Это мы с вами закругляемся. Прощаться будем до завтра. Еще приятнее завтрашний день делает осознание того, что это пятница. И какой бы ни была погода, пусть она не испортит вам настроение. Ну, а я, Анна Васильева, присоединюсь к вам раньше обычного. И уже буду встречать с вами не день, а приятный... Не вечер, а приятный день. Вот так вот оговорочка по Фрейду. В общем, завтра встречаемся в 14:00 для того, чтобы... разнообразить пятничные будни. Я была тут с вами, кайфовала от каждого хита, ну а дальше продолжите делать это без меня. Кэти Перри, Скип Марли будут прикованы к ритму, но буквально через пару секунд тут Шаус и Love Tonight.
1: Вы слушаете Радио Юнистар.

Здравствуйте! С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко провел сегодня кадровый день. Глава государства назначил новых министров лесного хозяйства и архитектуры и строительства, сообщает Белта. Руководить Минстройархитектуры теперь будет Вадим Альшевский, а Минлесхозом Сергей Ульдинович. Также президент назначил новых послов в Беларуси, в Таджикистане и Мозамбике и согласовал назначение новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов власти в Гродненской и Брестской областях.

0: столице пройдет международный Минский триатлон. С 6:45 утра до 12:45 дня нельзя будет проехать по четной стороне проспекта Победителей от Ратомской до проспекта Машерова. До 14:45 по четной стороне проспекта от Парковой до Ратомской, а также с 8:10 до 12:45 по проспекту Машерова от проспекта Победителей до улицы Даумана, пишет СБ «Беларусь сегодня». В Минске появился новый комплекс для контроля оплаты парковок. Об этом рассказал директор парковок столицы Михаил Филиппов и продемонстрировал новинку. Легковушка выделена специальными наклейками, на борту видеокамеры и специальная программа. Пока работу системы будет проверять человек. К слову, по статистике, большинство водителей парковки все же оплачивает. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 29 копеек, доллар США – 2 рубля 89 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 68 копеек. И в завершении выпуска. Огромные креативные весы установят в Бресте ко дню города. Вместо привычных килограммов они будут показывать, сколько вы весите в драниках, глазированных сырках, креветках, молоке, огурцах или монетах. Всего будет 10 вариантов, а какой из них появится на экране, посетители будут выбирать сами. Также желающие смогут узнать, соответствует ли их вес весу знаменитого брестского фонарщика и выдержит ли их его лестница, сообщает Белта. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Партнер новостей – Брестский мясокомбинат.
2: Брестский мясокомбинат в 6-й раз стал лауреатом конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества за 2025 год, чем подтвердил свой статус, постоянный уровень качества и расширение ассортимента продукции. Брестский мясокомбинат благодарит правительство Республики Беларусь за высокую оценку своей деятельности.
0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси без осадков. В Гомеле будет до плюс 14, в Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске 10-12 тепла, и в Минске этой ночью тоже до плюс 12 и без дождей. Завтра днем осадков не обещают только в Витебске, в остальных городах пройдут дожди и грозы. В Гомеле, Могилеве и Витебске будет плюс 23-25, в Бресте и Гродно 20-22 тепла, и в Минске тоже до плюс 22, дождь, возможно, гроза, так что не забудьте зонтики.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погодабай, этой ночью в Беларуси без осадков. В Гомеле будет до плюс 14, в Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске 10-12 тепла, и в Минске этой ночью тоже до плюс 12 и без дождей. Завтра днем осадков не обещают, только в Витебске. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Гомеле, Могилеве и Витебске будет плюс 23-25, в Бресте и Гродно 20-22 тепла, и в Минске тоже до плюс 22, дождь, возможно, гроза, так что не забудьте зонтики.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Короткая реклама.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300!
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в Фонбет Бай.

0: Партнерская реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Фортунатор и колесо чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: А дальше хит за хитом. Хит за хитом.
2: Хит за хитом.

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси без осадков. В Гомеле будет до плюс 14, в Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске 10-12 тепла, и в Минске этой ночью тоже до плюс 12 и без дождей. Завтра днем осадков не обещают, только в Витебске. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Гомеле, Могилеве и Витебске будет плюс 23-25, в Бресте и Гродно 20-22 тепла, и в Минске тоже до плюс 22, дождь, возможно, гроза, так что не забудьте зонтики.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Коммерческая реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
0: А дальше хит за хитом.

0: Партнерская реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: А дальше хит за хитом.

0: всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт vm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение выбора не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в «Фонбетбай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры. Подробности на «Фонбетбай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси без осадков. В Гомеле будет до плюс 14, в Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске 10-12 тепла, и в Минске этой ночью тоже до плюс 12 и без дождей. Завтра днем осадков не обещают, только в Витебске. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Гомеле, Могилеве и Витебске будет плюс 23-25, в Бресте и Гродно 20-22 тепла, и в Минске тоже до плюс 22, дождь, возможно, гроза, так что не забудьте зонтики.
0: Хит за хитом. Весь день.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси осадков не обещают, только в Витебске. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Гомеле, Могилеве и Витебске будет плюс 23-25, в Бресте и Гродно 20-22 тепла, и в Минске днем тоже до плюс 22, дождь, возможно, гроза, так что не забудьте зонтики.
1: Хит за хитом. Весь день.

только плясал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси осадков не обещают только в Витебске. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Гомеле, Могилеве и Витебске будет плюс 23-25, в Бресте и Гродно 20-22 тепла и в Минске